0: Кальская кровь. Как позже заявила агентство «Лето» Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий Спунде ударил и по ее телефону, и она считает, что подверглась насилию и планирует обратиться с заявлением в госполицию. Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике Думы, поскольку, по ее мнению, та не дееспособна. Служебная проверка незавершенной опоры моста Рейл-Балтика на Даугаве и начатой железнодорожной эстакады в Марупе пришла к выводу, что решение правительства выполнено лишь частично, поскольку правительство установило другие приоритеты проекта, сообщил заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам госразвития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Вилкс. Он указал, что решение правительства выполнено частично, так как правительство четко определило другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения Рижского аэропорта и мост через Даугаву. Это, конечно, был процесс, чтобы это остановить, потому что были взяты обязательства как перед Европейским Союзом, так и перед строителями. То есть строительство частично шло по инерции и продолжалось, пояснил Вилкс. Он уточнил, что в ходе проверки оценивалось, насколько точно выполнено решение правительства от 10 декабря 2024 года, которое было первой попыткой пересмотреть весь проект. До этого в проекте в основном росли затраты и расширялся объем работ, но пересмотр финансирования не проводился. Решение правительства от 10 декабря 2024 года предусматривает, что выполнение задач первого этапа обеспечивается в соответствии с доступным финансированием, без принятия финансовых обязательств, без соответствующего покрытия. Также Вилкс сообщил, что служебная комиссия констатировала отдельные факты, получила разъяснение от Министерства сообщения и ООО «Европейские железнодорожные линии», и эта информация будет направлена в Генеральную прокуратуру. На заседании правительства во вторник министр экономики Виктор Валынис заявил, что, по сути, на основании заключения строителя было принято решение, противоположное решению правительства. «Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства», — сказал министр. Доклад подтверждает, что учреждения продолжали вкладывать средства в проекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы, тем самым уводя финансирование у других отраслей народного хозяйства. Министр выразил мнение, что после решения правительства о приоритетах основной трассы все последующие решения должны были приниматься на правительственном уровне, или, по крайней мере, правительство должно было быть полностью информировано о происходящем. По словам Валыниса, ситуация вновь подтверждает наличие существенных проблем в управлении проектом. Хотя в ходе проекта менялись министры, проблема глубже, поэтому необходима серьезная дискуссия о модели управления Министерства сообщения. Премьер-министра Вика Селиня на заседании заявила, что сейчас большим вызовом является управление проектом. Политически за это может отвечать хоть президент государства, однако ни президент, ни премьер, ни кабинет министров не могут руководить строительством путей. Она спросила, если Эрби Райл считает, что они независимы и не подчиняются решениям правительства, подходит ли вообще такая модель управления для проекта? Здесь огромная слабость государственного управления, заключила премьер. Коалиция обсудила возможность введения господдержки в случае, если военный дрон повредил частную собственность. Премьер-министр Вика Селиня во вторник, 12 мая, сообщила, что обсуждение такой возможности в начале этой недели состоялось на встрече коалиции. «Разумеется, мы работаем над тем, как можно было бы компенсировать ущерб, чтобы у людей было чувство безопасности, если такое произошло», — сказала премьер-министр. В настоящее время страховые компании не готовы покрывать убытки такого рода. Тему последствий угроз безопасности, например, инцидентов с дронами, на прошлой неделе актуализировал Союз зеленых и крестьян. Депутаты парламентской фракции Союза, выслушав обеспокоенность руководителей самоуправления Латгальского региона, считают, что необходимо срочно договориться о механизме компенсации убытков жителям и предпринимателям, возникающих в результате инцидентов, связанных с безопасностью, если чрезвычайное положение не объявлено. Одним из решений могло бы стать дополнение закона о чрезвычайной ситуации и исключительном положении новой статьей, которая напрямую касалась бы возмещения ущерба в случаях инцидентов безопасности. Союз зеленых и крестьян предложил установить, что государство компенсирует частному лицу прямые и особые имущественные убытки, возникающие в результате инцидента безопасности, гибридной угрозы или военного инцидента, если эти убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с угрозой госбезопасности, независимо от того, объявлено ли чрезвычайное положение. Во вторник был взломан сайт муниципального ООО «Резекнес Сатексма», на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении. В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный социальный тариф. В «Резекнес Сатексма» заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении социального тарифа. О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», – отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка «Люминор» Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте. Однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутенш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутенш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Сылиня, отправив в отставку уже экс-министра от прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Селине в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Trojan Footprint 26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок Bolt. Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны Bolt произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Bolt. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстенш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и

время как очередная волна эскалации может привести к росту цен как на нефть, так и на топливо. В то же время в министерстве отмечают, что оценивая в целом влияние этого конфликта на цены на топливо в Латвии, следует сделать вывод, что прямой эффект в полной мере виден и отражается в индексе потребительских цен. В свою очередь, косвенные последствия только будут формироваться, и в настоящее время их масштаб трудно прогнозировать. В значительной степени это будет определяться продолжительностью конфликта. Еще одним существенным фактором в динамике инфляции являются цены на газ и их отражение в тарифах на газ и тепловую энергию. В настоящее время в тарифах на газ и тепловую энергию еще не полностью прослеживается эффект от более высоких биржевых цен. Это влияние можно будет более точно оценить летом и осенью, когда в Европе начнутся приготовления к следующим отопительным сезонам и закачка газа в европейские газохранилища. В министерстве отмечают, что в апреле этого года цены на продовольствие снизились на 1% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Это первое снижение цен на продукты питания с апреля 2021 года. Минфин ожидает, что в ближайшие месяцы цены останутся стабильными, а в годовом исчислении будет наблюдаться небольшое снижение. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс от нацобъединения предлагает запретить индивидуальную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления, добавил вице-мэр. По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу или контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает вице-мэр. Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим – это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки, указал политик. Ратниекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний Думы и комитетов свободно доступны всем. Он также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национального объединения в Рижской думе, которые, по его словам, уже многократно сталкивались с мобингом из-за агрессивного поведения оппозиции, что мешает качественной и конструктивной работе думы. Во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку. Родители будущих первоклассников в Риге могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс муниципальной школы до 15 мая, напоминает Управление внешних связей Рижского самоуправления. Записать ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. При этом к обучению допускаются как дети, которым к началу учебного года исполнится 7 лет, так и 6-летние дети, если в течение календарного года им исполнится 7 лет. После завершения приема заявлений школы сформируют списки кандидатов на основании данных, зарегистрированных в государственной информационной системе образования по состоянию на 15 мая. Рассылку информации о зачислении учебные заведения начнут с 18 мая. Комплектование первых классов продолжится до 1 июня. После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство 1-2 врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц и Латвийской ассоциации крупных больниц. Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров с учетом видения и возможности развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения. После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги. Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов с реальным потоком пациентов, перераспределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами. В выходные 16 и 17 мая во время рижского марафона Риме в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 ноября движение будет закрыто на все время мероприятия. В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе Мили ДПД.
от худ

0: художественного музея до памятника свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая. В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях. При этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», – отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка Люминор Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. «Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны», – Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутенш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутенш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Силиня, отправив в отставку уже экс-министра от прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Силини в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Trojan Footprint 26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок Bolt. Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны Bolt произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Bolt. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстенш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии. В четверг, 14 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов во вторник перерос в физический конфликт. Депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауэс-21 обществу развития Чейкорнкаунса. Депутат думы Рудольф Бреманис от суверенной власти Младо-Латыши начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни. Уже с первых вопросов депутата создавалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации. В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде от нацобъединения, который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбление. Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками. Спунде опрокинул также установленный для съемки телефон депутата Юлии Степаненко, которая сидела рядом с ним. Затем ее муж Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола, быстро вскочил и бросился к Спунде, который отступил. Физический конфликт ограничился толкотней, до рукоприкладства депутаты не дошли. Мэр Риги Вейсторс Кленбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов организации, были недопустимы. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании Думы. Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, взыграла латгальская кровь. Как позже заявило агентство «Лето», Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий, Спунде ударил и по ее телефону, и она считает, что подверглась насилию и планирует обратиться с заявлением в госполицию. Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике Думы, поскольку, по ее мнению, та недееспособна. Служебная проверка незавершенной опоры моста Rail Baltica на Даугаве и начатой железнодорожной эстакады в Марупе пришла к выводу, что решение правительства выполнено лишь частично, поскольку правительство установило другие приоритеты проекта, сообщил заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам госразвития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Вилкс. Он указал, что решение правительства выполнено частично, так как правительство четко определило другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения Рижского аэропорта и мост через Даугаву. Это, конечно, был процесс, чтобы это остановить, потому что были взяты обязательства как перед Европейским Союзом, так и перед строителями. То есть строительство частично шло по инерции и продолжалось, пояснил Вилкс. Он уточнил, что в ходе проверки оценивалось, насколько точно выполнено решение правительства от 10 декабря 2024 года, которое было первой попыткой пересмотреть весь проект. До этого в проекте в основном росли затраты и расширялся объем работ, но пересмотр финансирование не проводился. Решение правительства от 10 декабря 2024 года предусматривает, что выполнение задач первого этапа обеспечивается в соответствии с доступным финансированием, без принятия финансовых обязательств, без соответствующего покрытия. Также Вилкс сообщил, что служебная комиссия констатировала отдельные факты, получила разъяснение от Министерства сообщения и ООО «Европейские железнодорожные линии», и эта информация будет направлена в Генеральную прокуратуру. На заседании правительства во вторник министр экономики Виктор Валынис заявил, что, по сути, на основании заключения строителя было принято решение, противоположное решению правительства. Лобби строителей оказалось сильнее решение правительства, сказал министр. Доклад подтверждает, что учреждения продолжали вкладывать средства в проекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы, тем самым уводя финансирование у других отраслей народного хозяйства. Министр выразил мнение, что после решения правительства о приоритетах основной трассы все последующие решения должны были приниматься на правительственном уровне, или, по крайней мере, правительство должно было быть полностью информировано о происходящем. По словам Валыниса, ситуация Турция вновь подтверждает наличие существенных проблем в управлении проектом. Хотя в ходе проекта менялись министры, проблема глубже, поэтому необходима серьезная дискуссия о модели управления Министерства сообщения. Премьер-министр Вика Селиня на заседании заявила, что сейчас большим вызовом является управление проектом. Политически за это может отвечать хоть президент государства, однако ни президент, ни премьер, ни кабинет министров не могут руководить строительством путей. Она спросила, если Эрби Райл считает, что они независимы и не подчиняются решениям правительства, подходит ли вообще такая модель управления для проекта? Здесь огромная слабость государственного управления, заключила премьер. Коалиция обсудила возможность введения господдержки в случае, если военный дрон повредил частную собственность. Премьер-министр Вика Селиня во вторник, 12 мая, сообщила, что обсуждение такой возможности в начале этой недели состоялось на встрече коалиции. «Разумеется, мы работаем над тем, как можно было бы компенсировать ущерб, чтобы у людей было чувство безопасности, если такое произошло», — сказала премьер-министр. В настоящее время страховые компании не готовы покрывать убытки такого рода. Тему последствий угроз безопасности, например, инцидентов с дронами, на прошлой неделе актуализировал Союз зеленых и крестьян. Депутаты парламентской фракции Союза, выслушав обеспокоенность руководителей самоуправления Латгальского региона, считают, что необходимо срочно договориться о механизме компенсации убытков жителям и предпринимателям, возникающих в результате инцидентов, связанных с безопасностью, если чрезвычайное положение не объявлено. Одним из решений могло бы стать дополнение закона о чрезвычайной ситуации и исключительном положении новой статьей, которая напрямую касалась бы возмещения ущерба в случаях инцидентов безопасности. Союз зеленых и крестьян предложил установить, что государство компенсирует частному лицу прямые и особые имущественные убытки, возникающие в результате инцидента безопасности, гибридной угрозы или военного инцидента, если эти убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с угрозой госбезопасности, независимо от того, объявлено ли чрезвычайное положение. Во вторник был взломан сайт муниципального ООО «Резекнес Сатиксма», на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении. В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный социальный тариф. В «Резекнес Сатиксма» заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении социального тарифа. О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать радарных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», – отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарц считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка «Люминор» Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутинш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутинш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Сылиня, отправив в отставку уже экс-министра от прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Рависа Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис. По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Селине в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Trojan Footprint-26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок Bolt. Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны Bolt произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Bolt. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстейш подчеркнул, что это политический выбор – выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9% по сравнению с показателем в 3,4% роста потребительских цен в марте этого года, на который повлияли более высокие цены на топливо. Минфин отмечает, что в мае этого года средняя цена на бензин марки 95 будет сопоставима с уровнем апреля, а средняя цена на дизельное топливо снизится и не превысит 2 евро за литр. В министерстве отмечают, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и дальнейшие новости о возможном прекращении военных действий могут снизить цены на нефть в том

0: В Риге Эдвардс Ратнекс от нацобъединения предлагает запретить индивидуальную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления, добавил вице-мэр. По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу или контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает вице-мэр. Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим – это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки, указал политик. Ратнекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний Думы и комитетов свободно доступны всем. Он также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национальной объединения в Рижской думе, которые, по его словам, уже многократно сталкивались с мобингом из-за агрессивного поведения оппозиции, что мешает качественной и конструктивной работе думы. Во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку. Родители будущих первоклассников в Риге могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс муниципальной школы до 15 мая, напоминает Управление внешних связей Рижского самоуправления. Записать ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. При этом к обучению допускаются как дети, которым к началу учебного года исполнится 7 лет, так и 6-летние дети, если в течение календарного года им исполнится 7 лет. После завершения приема заявлений школы сформируют списки кандидатов на основании данных, зарегистрированных в государственной информационной системе образования по состоянию на 15 мая. Рассылку информации о зачислении учебные заведения начнут с 18 мая. Комплектование первых классов продолжится до 1 июня. После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство 1-2 врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц и Латвийской ассоциации крупных больниц. Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров с учетом видения и возможности развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения. После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги. Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов с реальным потоком пациентов, перераспределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами. В выходные 16 и 17 мая во время Рижского марафона Риме в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 ноября движение будет закрыто на все время мероприятия. В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе Мили ДПД от Художественного музея до Памятника Свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая. В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях. При этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. События последнего времени, начиная с залета дронов и заканчивая отставкой министра обороны, дают России сигнал о том, что Латвию такими вещами можно легко спровоцировать, и у нас нет хорошего способа на это ответить, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. «Такими действиями мы не посылаем сильный сигнал на Восток», – заключил он. При этом союзники, по его словам, понимают проблему со сбиванием дронов, поскольку сами сталкиваются с подобным. «Нужно честно говорить о таких вещах, как оно есть. И первое заявление должно быть таким. 100% защиты от дронов нет ни у кого, особенно если мы хотим прикрыть всю границу», – подчеркнул Сарц. Он пояснил, что дроны создаются так, чтобы по возможности избегать

радарных систем. Я надеялся на новые акустические системы, но, видимо, и они оказались недостаточно хорошими», — отметил эксперт. Также он оценил назначение кадрового офицера на пост министра как неординарное решение, и именно так оно будет восприниматься. Янис Сарс считает, что со стороны полковника Райвиса Мелниса это смелое решение, поскольку работа будет непростой. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Цены на топливо в Латвии отошли от пикового уровня, а кривая цен на продукты питания вошла в зону дефляции, отмечает экономист банка Люминор Петерис Страутинш. Он сообщил, что в апреле цены на топливо в среднем были на 8,7% выше, чем в марте, однако сейчас они уже отступили от максимального уровня. Будем надеяться на лучшее, но новые повышения цен на топливо возможны. Сейчас на рынке нефтепродуктов растет напряженность, поскольку последствия несостоявшихся поставок нефти только начинают проявляться, сказал Страутинш. Он также отметил, что в это время, когда много говорят о возможном скачке цен на продукты питания, их динамика, наоборот, вошла в зону дефляции. В апреле цены на продукты были на 1% ниже, чем год назад. По сравнению с мартом, продукты также подешевели на 1%, что нетипично. Страутинш подчеркнул, что на мировые цены на продукты влияет множество факторов, и многие из них сейчас работают именно в сторону снижения цен. А конкретно в Латвии годовая инфляция на продукты питания, по словам экономиста, уже несколько месяцев остается одной из самых низких в еврозоне. Было бы логично, чтобы прогрессивные сами выдвинули своего кандидата на пост министра обороны, заявил заместитель главы правления Союза зеленых и крестьян депутат Сейма Улдис Аугулис. Он признал, что за 20 лет не сталкивался с ситуацией, когда премьер-министр, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, продвигает собственного кандидата на министерский пост в сфере ответственности другого коалиционного партнера. Напомним, что Эвика Силиня, отправив в отставку уже экс-министра от прогрессивных Андриса Спруца, лично номинировала на освободившийся пост полковника Райвиса Мелниса. Фактически, это нарушение коалиционных договоренностей, согласно которым пост министра обороны за прогрессивными, отметил Аугулис.
По его мнению, в такой ситуации было бы странно, если бы прогрессивные поддержали этого кандидата. Такого никогда не было, чтобы политическая сила просто отдавала одну из своих сфер ответственности, подчеркнул Аугулис. Отвечая на вопрос, как он оценивает способность Селине в нынешней ситуации руководить правительством, Аугулис сказал, что, по его мнению, премьер-министр в целом утратила доверие общества и политических сил. В мае в Латвии проходят более 10 заранее запланированных национальных военных учений с участием союзников, а также международные военные учения, в которых в общей сложности примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в Национальных вооруженных силах. В частности, в мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Trojan Footprint-26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Месяц назад водители такси вышли на протест против политики сервиса совместных перевозок Bolt. Однако с тех пор ситуация для таксистов только ухудшилась, сообщила председатель правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозок Элла Петрова. По ее словам, со стороны Bolt произошло резкое снижение тарифов, еще ниже, хотя они и так были катастрофическими с точки зрения того, что оставалось водителю. Цены снижены настолько существенно, что это ставит под угрозу способность водителей зарабатывать и вообще существовать, пояснила Петрова. Она также указала на вероятную утечку информации после встречи водителей с Советом по конкуренции, который, возможно, сейчас пользуется Bolt. «Залетевшие в Латвию дроны прежде всего являются нашей собственной ответственностью», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Он не отрицал, что эти беспилотники представляют угрозу безопасности населения, но их нельзя рассматривать как вооруженное нападение на Латвию. Эти объекты заблудились на нашей территории, поэтому возможности НАТО не могут быть в полной мере использованы для борьбы с такими беспилотниками. Миссия НАТО заключается в сдерживании иностранных государств от вооруженного нападения на Латвию. Эти инциденты прежде всего являются вопросом для нас самих, наших вооруженных сил и Министерства обороны, сказал Рекстейш. Посол отметил, что восточная граница Латвии имеет протяженность 400 километров, и для ее охраны необходимы значительные средства. Рекстейш подчеркнул, что это политический выбор, выделять ли средства прежде всего на охрану воздушного пространства вдоль границы. Однако тогда придется считаться с тем, что на другие военные приоритеты денег может не хватить. Он добавил, что в настоящее время также обсуждается, каким образом можно было бы усилить постоянную миссию воздушного патрулирования НАТО в Латвии. В четверг, 14 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Прогрессивные призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Прогрессивные призывают президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Селиней руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что встреча с премьер-министром не дала удовлетворительных ответов и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Как заявил Шуваев, он призовет парламентскую оппозицию убедиться в том, есть ли у правительства Селине большинство. Если в Сейме состоится голосование об отставке премьера, голосов прогрессивных у Селине не будет. На вопрос, почему прогрессивные сами не инициируют голосование о выражении недоверия Селине, Шуваев напомнил, что у партии в Сейме 9 мандатов, а для инициирования такого голосования необходимы подписи 10 парламентариев. Одновременно руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что фракция хотела получить четкие ответы, как правительство намерено снижать риски роста цен, чтобы уменьшить для жителей бремя расходов. Также партия ждала больше ясности от правительства в сфере безопасности и коммуникации между партнерами по коалиции. На встрече с премьер-министром ответы на эти вопросы получены не были. По словам Шуваева, беспокойство вызывает втягивание оборонной отрасли в политические дискуссии, а также прозвучавшая в публичном пространстве некорректная, по его мнению, информация о работе министерств. Он подчеркнул необходимость обеспечить надежную и скоординированную коммуникацию правительства. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер после переговоров предлагала прогрессивным продолжать сотрудничество в правящей коалиции. Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Алек Пека. Ну, четверг, это уже почти пятница, если смотреть с правильного угла. А угол, как известно, решает все, и сегодня мы в этом убедимся. Начну с наблюдения, которое меня сегодня зацепило. 14 мая – это день, когда история дважды повторила один и тот же сюжет с разницей в 33 года.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1610-й. Во Франции убивают короля Генриха IV, того самого, который произнес легендарное «Париж стоит мессы» и которого искренне любил народ, что для французских королей было редкостью. На трон восходит его сын, Людовик XIII. Мальчику 9 лет, ну и тот самый король, которому потом будут служить мушкетеры. По Дюма, во всяком случае. И вот проходит 33 года. 1643 год, снова 14 мая, Людовик XIII умирает, и на трон восходит его сын, опять-таки малолетний, Людовик XIV, мальчику 5 лет. Будущий король солнца, который процарствует 72 года и скажет, а может и не скажет, историки спорят, государство – это я. Два мальчика, два трона, один и тот же день календаря. Словно история не сумела придумывать другую дату и воспользовалась той, что уже была под рукой. Немного раньше, в 1607-м, и тот же в этот день, 14 мая, 104 англичанина высадились на берег реки Джеймс в Виргинии и основали Джеймстаун. Первое постоянное поселение английское в Америке. Ну, постоянно громко сказано, были катастрофическими первыми годы, болезни, голод, конфликты с местными племенами. Большинство не пережили даже первой зимы этих переселенцев, но поселение выстояло. Оттуда, с этой точки на карте, начнется то, что через полтора века станет Соединенными Штатами Америки. 1796. Английский хирург Эдвард Дженнер берет 8-летнего мальчика, Джеймса Фипса, сына своего садовника, и делает ему прививку от оспы, болезни, которая к тому времени убила больше людей, чем все войны в истории человечества. Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются натуральной. Взял материал из язвочки на руке доярки и ввел мальчику. Намеренно заразил его оспой, и мальчик не заболел. Медицинское сообщество встретило все это со скептицизмом. Дженнера высмеивали, карикатуристы рисовали людей, у которых после прививки выросли коровьи головы. И вот прошло время, и вакцинация стала одним из главных достижений медицины. Теперь про именинников. 1553 год. Маргарита де Валуа, королева Марго. Дочь Екатерины Медичи, сестра трех королей, первая жена Генриха IV, кстати, того самого, с которого мы начали. Ее жизнь была настолько насыщенной интригами, романами, политическими катастрофами, что Дюма написал о ней роман. 1727-й. Томас Гейнсборо, английский живописец, мастер портрета и пейзажа. Рисовал аристократов так, что те выглядели одновременно величественно и по-человечески. «Голубой мальчик» — его самая знаменитая работа. Гейнсборо говорил, что пишет портреты ради денег, а пейзажи — для души. 1944-й. Родился Джордж Лукас, режиссер, который придумал «Звездные войны» и «Индиану Джонса». Сегодня ему 82. И в 1952-м родился Роберт Земекис. «Назад в будущее», «Форрест Гамп», «Кто подставил кролика Роджера». Режиссер, который умел брать невозможные идеи и воплощать их на экране. Сегодня ему 74. И, наконец, 1984-й. Марк Цукерберг. Программист, основавший Facebook, теперь Meta, в 20 лет в Гарвардском общежитии. Одни считают его гением, другие – главной угрозой демократии, третьи – просто очень богатым и странным. Сегодня ему 42 года. Соцсеть, которую он создал, ею пользуются 3 миллиарда человек. А вот такой сегодня у нас интересный четверг. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: маркетологами в 60-х годах.
1: Да, и только потому, что японский иероглиф для числа 10 тысяч, ну, чисто визуально напоминает шагающего человека.
0: Вот-вот. И сегодня у нас детальный разбор свежей статьи из The Independent от 10 мая 2026 года и книги докторов Кортни Конли и Милицы Макдауэлл под названием «Walk Your Life Depends on It». Наша миссия сегодня – разрушить этот укоренившийся миф и найти реальные цифры. Ну что, давайте разберем это по полочкам?
1: С удовольствием. И начинать нужно с абсолютного минимума. Доктор Конли приводит довольно пугающую статистику. 2500 шагов в день – это критическая черта.
0: Так, а что происходит, если мы эту черту не переходим?
1: Ниже нее риски серьезных заболеваний просто взлетают по экспоненте. И что важно, падение ниже этой отметки практически в 100% случаев сопровождается клинической депрессией или тяжелой подавленностью.
0: Подожди, реально, то есть если эти 2500 шагов нужны просто для того, чтобы, ну, не впасть в депрессию, то мы, получается, даже не тренируемся на этом этапе?
1: Абсолютно. Это как бы биологически прожиточный минимум.
0: Звучит так, будто мы просто платим своеобразную аренду, чтобы мозг продолжал нормально функционировать и, ну, как-то компенсировал тот колоссальный урон от нашего постоянного сидения.
1: Точно. Но что здесь по-настоящему увлекательно, так это то, как быстро тело реагирует на преодоление этой инерции. Стоит добавить микропрогулки, ну, буквально по 500 шагов, это минут 5, как мышцы начинают работать подобно губке.
0: А, в смысле, впитывают что-то?
1: Да-да, они буквально впитывают излишки глюкозы из кровотока даже без участия инсулина. Плюс этот мышечный насос моментально отправляет порцию свежей крови прямо в мозг. Увеличение активности с 2500 до 3000 шагов уже снижает риск смерти на целых 7%.
0: Вау! И вот здесь начинается самое интересное. Наши шаги – это как инвестиционный портфель, да? Если базовые шаги просто выводят нас из красной зоны, то где та граница, когда мы реально строим защиту от болезней?
2: Мы продолжим эту животрепещущую тему буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Hide.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к теме прогулок и шагов, и наши корреспонденты на радио «Мелодия» Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают о том, почему важно не только количество пройденных шагов за день, но и качество походки, осанки и увеличение темпа.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Наши шаги – это как инвестиционный портфель, да? Если базовые шаги просто выводят нас из красной зоны, то где та граница, когда мы реально строим защиту от болезней?
6: Если мы посмотрим на картину в целом, опираясь на масштабный метаанализ The Lancet за 2025 год, то новым золотым стандартом признаны 7000 шагов. На этом этапе организм переходит к активному восстановлению.
5: 7000? Так, и какие там дивиденды?
6: Риск развития депрессивных симптомов падает на 22%, а общая смертность снижается почти наполовину, на 47%.
5: Ничего себе, почти в половину?
6: Согласна, цифры впечатляют. А если главная цель – это защита когнитивных функций мозга, то ориентироваться нужно на 9800 шагов. Это снижает риск развития деменции ровно вдвое. Хотя авторы упоминают, что даже 3800 шагов дают половину этого эффекта.
5: Почти 10 тысяч. Ну, звучит масштабно, то есть важен буквально каждый шаг. Но ведь, судя по материалам, имеет значение не только сколько мы ходим, но и как именно.
6: Верно. Неправильная механика может свести всю пользу на нет. Доктор Макдаул выделяет 4 правила. Первое – идти выше, то есть вытягивать позвоночник. Второе – мягче, плавно перекатывая стопу.
5: Угу. Чтобы не вбивать пятки в асфальт.
6: Да. Третье правило – быстрее. Оптимальный темп – это больше 120 шагов в минуту. Это заставляет сердце тренироваться. И четвертое правило, самое неочевидное – это ходьба назад.
5: Честно признаюсь, тут у меня огромный скептицизм. Ходить спиной вперед, серьезно?
6: Понимаю твою реакцию.
5: Но просто насколько это вообще применимо в реальности? Как это делать, не врезаясь в людей или там фонарные столбы? Звучит как прямой путь в травматологию.
6: Это поднимает важный вопрос мышечного баланса. Никто не предлагает идти так на работу сквозь толпу. Речь о паре минут, ну, в пустом безопасном парке. При обычной ходьбе вперед ударная нагрузка падает на одни и те же связки колена. Когда мы идем назад, мы переворачиваем кинетическую цепь.
5: То есть включаются те мышцы-стабилизаторы, которые обычно вообще простаивают?
6: Абсолютно. Нагрузка полностью снимается с надколенника. Более того, это заставляет мозг строить совершенно новые нейронные связи для ориентации в пространстве. Ну и, конечно, авторы подчеркивают, что вся эта база должна подкрепляться силовыми тренировками минимум дважды в неделю.
5: Подводя итог нашему сегодняшнему погружению, догму о 10 тысячах шагов можно смело оставить в прошлом. 2500 – это наш биологический минимум. Короткие перебежки спасают сосуды, 7000 формируют фундамент долголетия, а 9800 активно защищают мозг.
6: Да, и главное – следить за осанкой, скоростью и мягкостью. Понимание физиологии превращает рутинное действие в мощный инструмент точной настройки собственного тела.
5: точно. И это наводит на крайне интересную мысль для размышления. Если такое простое изменение паттерна, как пара минут ходьбы спиной вперед, способно перестроить нейроны и разгрузить суставы, то какие еще базовые движения мы ежедневно выполняем строго по шаблону? И какой скрытый потенциал для здоровья мы упускаем, даже не задумываясь о том, как мы, ну, например, сидим, дышим или просто стоим на месте?
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига, на волнах радио «Мелодия». Олег Пека. У нас на календаре четверг, 14 мая. День любопытный. Звезды сегодня явно намекают, что не все нужно воспринимать слишком серьезно. Иногда лучший способ решить проблему – сначала перестать делать из нее сериал на 3 сезона. Ну и давайте посмотрим, что же конкретно ждет каждый знак зодиака в этот день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вы можете внезапно обнаружить, что не обязаны отвечать на все сразу. Ни на сообщения, ни на претензии, ни на чужую панику. Очень освобождающее чувство. Тельцы. Хороший день для практичных побед. Причем не грандиозных, а таких, как после которых становится легче жить. Оплатить, закончить, разобраться. В общем, красота бытовой стабильности. Близнецы. Кто-то попытается загрузить вас лишней информацией. Вы вежливо послушаете, но через 5 минут постарайтесь забыть половину. И, возможно, это будет самым правильным решением. Раки. Сегодня настроение зависит от атмосферы вокруг сильнее обычного. Поэтому, если рядом токсичный человек, это не знак судьбы, а повод сократить разговор. Львы. Четверг проверит вас на способность не драматизировать мелочи. Да, ситуация неприятная, но нет, это не конец света. И да, к вечеру все уже будет выглядеть иначе. Девы. День отлично подходит для дел, которые требуют терпения. Пока остальные нервничают, вы спокойно разбираетесь в деталях и неожиданно выигрываете по времени. Весы. Сегодня может возникнуть странное желание всем понравиться. Но давайте не будем этого делать, потому что некоторые люди прекрасно переживут тот факт, что вы с ними не согласились. Скорпионы. Интуиция работает тонко, но сегодня полезно добавить немного логики. Особенно если дело касается денег, покупок или подозрительно выгодных предложений. Стрельцы. Хороший день для спонтанных решений, но небольших. Не увольняться, не покупать лодку, а хотя бы сменить маршрут или выбрать новое место для обеда. Козероги. Рабочий ритм ускоряется, но есть риск забыть про отдых. А организм сегодня может внезапно напомнить, что он вообще-то не бессмертный проект. Водолеи. Неожиданная встреча или разговор способны резко поменять настроение дня. Причем в лучшую сторону, так что не спешите сегодня отказываться от общения. И, наконец, рыбы. Сегодня полезно меньше додумывать за других. Иногда человек отвечает сухо не потому, что он на вас обиделся, а просто потому, что, может быть, не выпил кофе. Вот такой у нас получился четверг, местами нервный, местами смешной, но вполне управляемый. День, когда чувство юмора работает почти как астрологическая защита. Оставайтесь с радио «Мелодия», и пусть этот день будет легче, чем вы ожидали с утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Улицы мира на радио Мелодия.
2: Виа Маргутта. Расположенная в историческом центре Рима, небольшая и тихая улочка под названием Виа Маргутта во второй половине прошлого века стала безумно популярной как среди местных жителей, так и среди туристов. Своей славой она обязана легендарному фильму «Римские каникулы». Именно здесь, по адресу Виа Маргутта 51, жил главный герой картины – Джо Брэдли. Официальной версии происхождения имени у улицы не существует. Есть лишь городская легенда, по которой Виа Маргутта, что можно перевести как «морская капля», была названа в честь ручья, когда-то здесь протекавшего и служившего местным жителям обычной сточной канавой. Тогда эта улица представляла собой задворки более престижной Виа дель Бабуино, расположенной параллельно. А оселились на Виа Маргутта лишь кучера, ремесленники и строители, к которым позже, в средние века, присоединились бедные иностранные художники. Теперь же, когда улица обрела свой нынешний статус кинодостопримечательности, дома на ней с радостью покупают богатые горожане и знаменитости. В свое время здесь жили такие люди, как Федерико Феллини, Джанни Родари и, например, Ренато Кутузо. Учитывая славу Виа Маргутта и любовь к ней деятелей искусства, здесь проводится фестиваль «100 художников Виа Маргутта», в рамках которого выставляется более 1000 картин. Посмотреть на эту выставку, превращающую улицу в настоящую художественную галерею, приезжают ценители со всего мира.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Объединенный список инициирует отставку Селине и готов взять на себя формирование нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Находящийся в оппозиции объединенный список собирает подписи за отставку правительства. Эви Киселине готов взять на себя руководство новым правительством, заявил в среду руководитель фракции объединенного списка в Сейме Эдгарс Таварс. Депутат Эдвардс Смилтенс от объединенного списка указал, что правительство Селине утратило доверие и дееспособность, и призвал президента Эдгара Ринкевича немедленно начать консультации о дальнейших действиях. Смилтенс также добавил, что объединенный список готов взять на себя руководство Министерством обороны. Смилтенс указал, что требование об отставке Селине должно быть включено в повестку дня заседания Сейма уже в четверг. Голосование в Сейме по выражению недоверия премьер-министру может состояться в четверг, подтвердил агентству Лето и руководитель парламентской фракции оппозиционного объединенного списка Эдгарс Таварс. Он отметил, что ведется работа над этим вопросом. В то же время он допустил, что голосование о выражении недоверия правительству может состояться и позже. Как сообщил входящие в правительственную коалицию прогрессивные в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта: отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Шуваев сообщил, что призовет парламентскую оппозицию убедиться в том, есть ли у правительства Селине большинство. Если в Сейме состоится голосование об отставке премьера, голосов прогрессивных у Селине не будет. Одновременно руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов остается 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство. Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. Курзамы, осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот знаете, битва родителей за то, чтобы ребенок съел брокколи, стара как мир. Кто-то прячет овощи под кетчуп, кто-то смешивает с йогуртом и называет это мороженым, кто-то использует подкуп. Но ученые из Даремского университета, возможно, нашли более эффективный метод. Начинать, оказывается, нужно до рождения. Исследователи давали беременным женщинам капсулы с порошком капусты кале или моркови, а затем на ультразвуке наблюдали за реакцией плода. Те, кто получал капусту, радостно клемасничали при ее запахе и морщились от моркови. И наоборот. А через 3 года дети все еще предпочитали тот овощ, с которым познакомились в утробе матери. Авторы считают, что это открытие может помочь формированию здоровых пищевых привычек с самого начала. Давайте разбираться, почему ученые выбрали именно кале и морковь, как они снимали реакцию плода и что это значит для будущих мам.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, эксперимент. Группе беременных давали капсулы с порошочком капусты кале, а другой группе – с морковью. Некоторые женщины отказывались пить просто сок в чистом виде, им было слишком противно, и тогда исследователи перешли на капсулы. На 32-й неделе беременности ученые стали сканировать плод и смотрели на его мимику. Те, кто ел кале, улыбались при запахе капусты и причем кривились от моркови, а те, кто ел морковь, наоборот. Те же реакции повторились в возрасте 3 недель и 3 лет. То есть вкусовая память сохраняется, оказывается, надолго. Профессор Надья Рейсланд, руководитель этого исследования, говорит: «Мы предполагаем, что воздействие определенного вкуса в поздние сроки беременности может привести к долговременной вкусовой или обонятельной памяти. Это может формировать пищевые предпочтения даже спустя годы после рождения». Замечу сразу для справедливости, что исследование было небольшим. То есть там наблюдалось всего 12 детей, ну то есть мам беременных, а затем дети до 3 лет. Но результаты все-таки обнадеживают. Авторы надеются получить грант побольше на более масштабную работу, а пока советуют будущим мамам: если вы хотите, чтобы ваш ребенок ел брокколи, ешьте сами его во время беременности. И не забывайте про капсулы, если у вас, например, брокколи вызывает какое-то отвращение. Идею можно адаптировать под разные культуры. Профессор Рейсланд, недавно вернувшаяся из Японии, заметила, что там, в Японии, то бишь, едят много рыбы. Если плод привыкнет к этому вкусу, то и ребенок, возможно, будет есть рыбу с удовольствием. В общем, дорогие мои слушатели, теперь у вас есть научное оправдание, чтобы есть капусту и морковь во время беременности. Ну а если ребенок все равно отказывается, можно показать ему эту научную статью и сказать: «Смотри, ты сам виноват». С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Всем желаю здоровых детей, правильных пищевых привычек. И помните, даже вот эта капуста кале может показаться вкусной, если начинать есть ее до своего рождения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear EcoLife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi,

0: Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30. Для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество.
1: Уже скоро, а точнее завтра вечером, состоится суперфинал 6-го сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Подведем итоги, лучшим раздадим призы и подарки и поедем дальше, потому что трафик не ждет. Вчера в городе был очередной коллапс крупной бордовой пробки. Причиной этому стал дождь, который накрыл вечерний час пик. Но сегодня картина движения совершенно иная. Новый день четверг, 14 мая. Ярко светит солнце. На мониторе сейчас 5 баллов. Дороги загружены на 56%, что на 13% выше среднего показателя для этого времени. Скорость движения в черте города 22 км в час, но это в среднем. Нагрузка на дороге распределяется неравномерно. Где-то можно ехать со скоростью 50 км в час, а где-то приходится тормозить в пробках и передвигаться со скоростью пешехода. 6 км в час на въезде в город со стороны Баусского шоссе, причем в Алтлауче она и того меньше, лишь 4 км. В других крупных заторах на Даугавпилс поток движется со скоростью 8 км в час, а на Карля-Ульманя-Гатве в сторону центра скорость повыше 12 км. Вот так и продвигаемся к светлому будущему по нешироким рижским магистралям и улицам. На этом, пожалуй, о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог. О получасовой пробке возле Рижской ГЭС рассказывает Вера Соловьева.
2: Доброе утро. Дорожная информация. Рижская ГЭС в сторону Хековы. Плотненько стоит. Минут 20-25 вы потеряете в дороге. Всем хорошего дня.
3: Реклама на радио «Мелодия».
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И признайтесь честно, вот бывает вечер, сил нет ни на что. Листаешь Netflix, а там все новое, популярное, рейтинговое. А вот смотреть это не хочется. И вместо этого включаешь, я уж не знаю, по вкусу, или сериал «Друзья», или «Улицы разбитых фонарей», или «Старого Шрека». И вот тут сразу на душе становится спокойнее. Так вот, вы не деградируете, вы, оказывается, лечитесь. Клинические психологи, в частности, Марианна Абравитова, подтверждают, пересмотр старых сериалов – это не лень, не бегство от реальности, а полноценный вспомогательный способ снизить тревожность. Потому что мозгу нужен не острый сюжет, а один-единственный сигнал. Тогда мне было хорошо, сейчас тоже будет. Как именно работают знакомые заставки, почему это не замена психотерапии, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Пересмотр старых сериалов может работать как вспомогательный способ снижения тревожности, потому что знакомые сюжеты возвращают человека к периоду, где ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно. Абравитова пояснила, что такой способ может работать как психологическая поддержка. По ее словам, дело не только в сюжете фильма или сериала, а в личной связи человека с тем временем, когда он впервые смотрел любимую историю. Если этот период воспринимался как спокойный или счастливый, повторный просмотр помогает вернуться к этому эмоциональному состоянию. Это действительно действенный способ, потому что здесь работает ассоциативная память. Если фильм или сериал когда-то понравился человеку, он мог быть связан с более спокойным, счастливым или ресурсным периодом жизни. При повторном просмотре человек выбирает не случайный контент, а то, что имеет для него личное эмоциональное значение. При тревожности такой выбор помогает вернуться к состоянию, которое воспринимается как безопасное и успокаивающее, сказала психолог. Специалист отметила, что старые ситкомы и знакомые сюжеты создают для зрителя эмоционально комфортную среду. В ней не нужно сильно напрягаться, анализировать происходящее или ждать тяжелых поворотов. На фоне постоянного потока стрессовой информации такой просмотр может стать способом восстановления.
1: Итак, теперь уже официально. Вы не сходите с ума, когда в пятый раз пересматриваете серию, где все уже знаете наизусть. Вы создаете себе эмоционально комфортную среду. Мозг в этот момент говорит: «А, это старое, безопасное, можно выдохнуть, не ждать подвоха, не анализировать новых персонажей, даже злодей здесь уже свой, знакомый». Лично меня очень радует этот тренд психологии, потому что раньше считалось: хочешь быть здоровым, медитируй, дыши квадратом, веди дневник эмоций. А вот сейчас выясняется, что можно просто включить теорию большого взрыва в 300-й раз, и это оказывается

0: Это тоже терапия. Главное, не говорить об этом своему фитнес-тренеру. Но если серьезно, психолог Марианна Абравитова подчеркнула очень важную вещь. Пересмотр старых сериалов – это все-таки не лечение. Это, скажем так, теплый плед для души. Он согревает, успокаивает, дает передышку. Но если тревожность стала вашей постоянной спутницей, а не гостьей на вечер, все-таки одного пледа мало. Нужно идти к специалисту. А пока включайте ваше старое любимое кино и без чувства вины. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия» – музыка, которую хочется переслушивать.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Viļa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
3: Менес аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. И, знаете, отпуск ведь это прекрасно. Чемодан собран, билеты на руках, навигатор проложил маршрут куда-то к морю, горам. Осталось только сделать самое сложное. Закрыть входную дверь и не вспомнить 2 недели о квартире. И вот незадача. Пока вы будете нежиться на пляже, ваш холодильник, корзина с бельем и даже унитаз будут жить своей не всегда приятной жизнью. Как говорит эксперт по домоводству Марина Жукова, подготовка жилья к длительному отпуску – это не просто бросить на прощание «ну пока дом». Это настоящая биохимическая консервация бытового пространства с заморозкой, масляными пленками и даже конспирацией. Обо всем об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Подготовка жилья к длительному отпуску требует не только эмоционального настроя, но и грамотной биохимической консервации бытового пространства. Основной удар стоит нанести по потенциальным очагам размножения бактерий. В первую очередь необходимо освободить холодильник от скоропортящихся продуктов и избавиться от грязного белья. Эксперт по домоводству Марина Жукова рекомендует перераспределить остатки еды в морозильную камеру, чтобы избежать гниения и появления неприятных ароматов в основной камере в случае перепадов напряжения. Заморозку переносят абсолютно все, даже хлеб, кетчуп, все что угодно. Лучше остатки заморозить. Ни в коем случае не оставлять грязные вещи в корзинах для хранения белья. Это рассадник бактерий, запахов и всего остального. Для предотвращения проникновения канализационных запахов в ванную специалист советует использовать подсолнечное масло. Небольшая порция, вылитая в унитаз, создаст масляную пленку, препятствующую испарению гидрозатвора. Также NewsInfo отмечает, что эффективным барьером для насекомых на кухне может стать обычный перевернутый стакан, закрывающий слив раковины. Важно соблюдать баланс и не герметизировать систему полностью, чтобы не нарушить естественную вентиляцию труб.
6: Спасибо, Виталий. Ну и значит, давайте по пунктам. Холодильник опустошить, остатки в морозилку, даже кетчуп, даже хлеб, потому что, как справедливо заметил эксперт, разморозка переживает все. Грязное белье из корзины убираем, иначе оно превратится в рассадник бактерий, который будет ждать вас с характерным приветственным ароматом. Настоящий хит сезона, конечно, это совет про подсолнечное масло. Просто наливаем его немного в унитаз, и создает оно масляную пленку. Чтобы пока вас нет, из канализации не потянуло, ну, в общем, вы поняли чем. Кто бы мне сказал 5 лет назад, что я буду всерьез обсуждать масло в унитазе в эфире «Радио Мелодия». Но наука есть наука. И вообще, это масло может быть оливковым первого отжима. Почему бы и не шиком попробовать? Еще один момент, который меня лично в этих советах очень порадовал – шторы нужно оставить полуоткрытыми, чтобы создать иллюзию, что дома кто-то есть. Но сами окна плотно закрываем, просто на всякий случай. Ну и самое главное, что счастливы будете вы, когда возвращаетесь в чистую, безопасную и ничем не пахнущую квартиру. Не забудьте выключить утюг. Ну а все остальное, как вы поняли, с маслом, морозилкой, перевернутым стаканом на сливе – это уже тонкая настройка. Хочу пожелать вам приятного отдыха. Пусть дома вас ждет только радость, а не рассадник бактерий. Оставайтесь на Радио Мелодия, у нас музыка для тех, кто умеет отдыхать с умом.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига, на волнах радио «Мелодия». Олег Пека. У нас на календаре четверг, 14 мая. День любопытный. Звезды сегодня явно намекают, что не все нужно воспринимать слишком серьезно. Иногда лучший способ решить проблему – сначала перестать делать из нее сериал на 3 сезона. Ну и давайте посмотрим, что же конкретно ждет каждый знак зодиака в этот день.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вы можете внезапно обнаружить, что не обязаны отвечать на все сразу. Ни на сообщения, ни на претензии, ни на чужую панику. Очень освобождающее чувство. Тельцы. Хороший день для практичных побед. Причем не грандиозных, а таких, как после которых становится легче жить. Оплатить, закончить, разобраться. В общем, красота бытовой стабильности. Близнецы. Кто-то попытается загрузить вас лишней информацией. Вы вежливо послушаете, но через 5 минут постарайтесь забыть половину. И, возможно, это будет самым правильным решением. Раки. Сегодня настроение зависит от атмосферы вокруг сильнее обычного. Поэтому, если рядом токсичный человек, это не знак судьбы, а повод сократить разговор. Львы. Четверг проверит вас на способность не драматизировать мелочи. Да, ситуация неприятная, но нет, это не конец света. И да, к вечеру все уже будет выглядеть иначе. Девы. День отлично подходит для дел, которые требуют терпения. Пока остальные нервничают, вы спокойно разбираетесь в деталях и неожиданно выигрываете по времени. Весы. Сегодня может возникнуть странное желание всем понравиться. Но давайте не будем этого делать, потому что некоторые люди прекрасно переживут тот факт, что вы с ними не согласились. Скорпионы. Интуиция работает тонко, но сегодня полезно добавить немного логики. Особенно если дело касается денег, покупок или подозрительно выгодных предложений. Стрельцы. Хороший день для спонтанных решений, но небольших. Не увольняться, не покупать лодку, а хотя бы сменить маршрут или выбрать новое место для обеда. Козероги. Рабочий ритм ускоряется, но есть риск забыть про отдых. А организм сегодня может внезапно напомнить, что он вообще-то не бессмертный проект. Водолеи. Неожиданная встреча или разговор способны резко поменять настроение дня. Причем в лучшую сторону, так что не спешите сегодня отказываться от общения. И, наконец, рыбы. Сегодня полезно меньше додумывать за других. Иногда человек отвечает сухо не потому, что он на вас обиделся, а просто потому, что, может быть, не выпил кофе. Вот такой у нас получился четверг, местами нервный, местами смешной, но вполне управляемый. День, когда чувство юмора работает почти как астрологическая защита. Оставайтесь с радио «Мелодия», и пусть этот день будет легче, чем вы ожидали с утра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Минуло полчаса, движение стало интенсивнее, заторы подросли. В городе сейчас от 6 до 7 баллов. За городом Урижской ГЭС еще недавно была крупная получасовая пробка, и об этом сообщала работница ГПСС Вера, а также наш слушатель Кирилл. Как он указал, в качестве причины сломался лесовоз и что-то еще. Скорее всего, там произошло ДТП, однако к этой минуте затор резко сократился до 12 минут. Видимо, ситуацию разобрали. Далее, вернемся в город. Здесь, в общем-то, все как обычно. Крупные заторы, где им и положено быть. На въезде в город со стороны Бауски и Елговы, на Карле Уманягатвы, на участке Лелорбе с Каунцема, плотно в районе Ботанического сада, особенно на Юрмалас-Гатве. И авария на Красно. Об этом рассказывает Алексей Счастливчик.
2: Уточка добрая, дорожная информация. Улица Краста. Если двигаться в сторону центра, в средней полосе произошла авария напротив депо. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо за инфу, Алексею. Продолжаем тему заторов. Отметим традиционные затруднения на Густава из МГЛ-Гатвы в сторону порта, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Но мертвых пробок в городе нет, все потихонечку движется, так что всем терпения и благоразумия за рулем. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» через час в программе «Сводка госполиции за минувшие сутки».
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Гаспачо. Первое, что приходит на ум при упоминании испанской кухни, это, пожалуй, гаспачо. Знаменитый холодный суп цвета крови и страсти, как называют его сами испанцы. Есть несколько версий происхождения названия этого супа. Слово «гаспачо» произошло от масарабского слова «каспа», означающего «остатки». Ведь на приготовлении гаспачо испокон веков шло все, что осталось от других блюд. По другой теории, это название могло произойти от еврейского слова «газос», что значит «разрезанный на кусочки». Есть еще мнение, что слово «гаспачо» было заимствовано из арабского и означало «замоченный хлеб». Как бы там ни было, доподлинно известно только то, что гаспачо придумали на Пиренеях, точнее в Андалузии, а в его состав изначально входил только хлеб, чеснок и оливковое масло. И все это считалось пищей бедняков. А вот когда Колумб открыл Америку и в Европу завезли помидоры и перец, гаспачо распробовали и благородные особы. Сегодня, как это часто бывает с популярными блюдами, существует множество вариаций гаспачо. Помимо обязательных протертых помидоров, оливкового масла и чеснока, в него добавляют яйца, арахис, перловку, редис, креветки и другие ингредиенты. Встречаются даже сладкие гаспачо с йогуртом, клубникой или фруктами. Но независимо от рецептуры, есть общие правила для приготовления этого блюда. Так, помидоры лучше всего использовать слегка переспелые. Готовится гаспачо в глиняном горшочке, который лучше всего позволяет сохранить его вкус. Есть гаспачо рекомендуется на следующий день, когда суп настоится и станет вкуснее, а подавать его лучше всего в охлажденной стеклянной тарелке.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент в пятницу встретится с представителями всех фракций Сейма. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Эдгар Ринкевич в пятницу 15 мая встретится в Рижском замке с представителями всех парламентских фракций, чтобы проконсультироваться о текущей политической ситуации. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Селиней руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов и правительство фактически утратила дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер-министра Эвика Селиня начнет консультации с правлением и депутатами фракции своей партии и коалиционным союзом зеленых и крестьян о дальнейших действиях, говорится в заявлении премьера в соцсетях. Представители премьера не дают более подробных комментариев о дальнейших действиях, например, готова ли Селиня, оставшись без поддержки парламентского большинства, уйти в отставку сама, будет ждать требования об отставке или сохранит в правительстве двух оставшихся на данный момент министров партии прогрессивных. В заявлении Селине в социальных сетях подчеркивается, что ее приоритетом является благосостояние жителей Латвии и безопасность государства. Она сообщает, что во время встречи с прогрессивными предложила решение по дальнейшему сотрудничеству совместно выдвинуть профессионального кандидата на пост министра обороны, но они его отклонили. Вместо того, чтобы договориться о совместной работе, руководство прогрессивных предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие наших жителей, укрепление безопасности и обороны государства, заявила глава правительства. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы. Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером, также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну, четверг, это уже почти пятница, если смотреть с правильного угла. А угол, как известно, решает все, и сегодня мы в этом убедимся. Начну с наблюдения, которое меня сегодня зацепило. 14 мая – это день, когда история дважды повторила один и тот же сюжет с разницей в 33 года.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1610-й во Франции убивают короля Генриха IV, того самого, который произнес легендарное «Париж стоит мессы» и которого искренне любил народ, что для французских королей было редкостью. На трон восходит его сын, Людовик XIII. Мальчику 9 лет, ну и тот самый король, которому потом будут служить мушкетеры, по Дюма, во всяком случае. И вот проходит 33 года. 1643 год, снова 14 мая, Людовик XIII умирает, и на трон восходит его сын, опять-таки малолетний, Людовик XIV, мальчику 5 лет, будущий король солнца, который процарствует 72 года и скажет, а может и не скажет, историки спорят, государство – это я. Два мальчика, два трона, один и тот же день календаря. Словно история не сумела придумывать другую дату и воспользовалась той, что уже была под рукой. Немного раньше, в 1607-м, и тот же в этот день, 14 мая, 104 англичанина высадились на берег реки Джеймс в Виргинии и основали Джеймстаун. Первое постоянное поселение английское в Америке. Ну, постоянно громко сказано, были катастрофическими первыми годы, болезни, голод, конфликты с местными племенами. Большинство не пережили даже первой зимы этих переселенцев, но поселение выстояло. Оттуда, с этой точки на карте, начнется то, что через полтора века станет Соединенными Штатами Америки. 1796. Английский хирург Эдвард Дженнер берет 8-летнего мальчика, Джеймса Фипса, сына своего садовника, и делает ему прививку от оспы, болезни, которая к тому времени убила больше людей, чем все войны в истории человечества. Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются натуральной. Взял материал из язвочки на руке доярки и ввел мальчику. Намеренно заразил его оспой, и мальчик не заболел. Медицинское сообщество встретило все это со скептицизмом. Дженнера высмеивали, карикатуристы рисовали людей, у которых после прививки выросли коровьи головы. И вот прошло время, и вакцинация стала одним из главных достижений медицины. Теперь про именинников. 1553 год. Маргарита де Валуа, королева Марго. Дочь Екатерины Медичи, сестра трех королей, первая жена Генриха IV, кстати, того самого, с которого мы начали. Ее жизнь была настолько насыщенной интригами, романами, политическими катастрофами, что Дюма написал о ней роман. 1727-й. Томас Гейнсборо, английский живописец, мастер портрета и пейзажа. Рисовал аристократов так, что те выглядели одновременно величественно и по-человечески. «Голубой мальчик» – его самая знаменитая работа. Гейнсборо говорил, что пишет портреты ради денег, а пейзажи – для души. 1944-й. Родился Джордж Лукас, режиссер, который придумал «Звездные войны» и «Индиану Джонса». Сегодня ему 82. И в 1952-м родился Роберт Земекис. «Назад в будущее», «Форрест Гамп», «Кто подставил кролика Роджера». Режиссер, который умел брать невозможные идеи и воплощать их на экране. Сегодня ему 74. И, наконец, 1984-й. Марк Цукерберг. Программист, основавший Facebook, теперь Meta, в 20 лет в гарвардском общежитии. Одни считают его гением, другие – главной угрозой демократии, третий – просто очень богатым и странным. Сегодня ему 42 года. Соцсеть, которую он создал, ею пользуются 3 миллиарда человек. А вот такой сегодня у нас интересный четверг. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш мелодийный эфир. С вами Олег Пека. И вот знаете, мы привыкли, что для здоровья нужно бегать, правильно питаться, вовремя ложиться спать, желательно не нервничать. Все это правильно. Но, если честно говоря, звучит как трудовое расписание, от которого иногда хочется сбежать в ближайшее кафе с пирожными. И вот тут приходит замечательная новость. Ученые из Лондона выяснили, оказывается, рассматривать картины, петь в душе, рисовать кривые домики – это тоже полезно для здоровья. И даже замедляет старение. То есть мы с вами, дорогие меломаны, возможно, уже все делаем правильно, просто не знали об этом. Что именно выяснили эти британские исследователи, почему искусство, ну, даже чуть ли не лучше фитнеса, расскажет нам сейчас Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Посещение художественных галерей и музеев, а также пение и рисование могут улучшить состояние здоровья и замедлить старение. Об этом со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона сообщает Guardian. Как отметила профессор Дейзи Фенкарт, ведущий автор исследования и руководитель группы социальных биоповеденческих исследований в Университете

0: культура. Правда, авторы исследования честно предупреждают, замедление старения – это не обязательно долголетие. То есть, возможно, вы будете прекрасно себя чувствовать, рисовать акварели, петь романсы, но для того, чтобы дожить там до 95-100 лет, все-таки стоит иногда заглядывать и в спортзал. Самое главное – это делать в отличном расположении духа. Ну а если серьезно, здесь ведь о чем речь? Не нужно заставлять себя через силу. Пойти в музей – это не подвиг. Петь в расческу под любимую песню – это не тренировка. А вот радость, которую мы при этом получаем, она реально продлевает качество жизни. И это, пожалуй, лучший рецепт из всех возможных. Так что продолжайте петь, даже если медведь вам на ухо наступил. Продолжайте рассматривать красивое. И помните, вы не ленитесь, вы проводите сеанс оздоровительной терапии. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка, которая лечит и не старит.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билетшустер.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, многие из нас хотя бы раз просыпались среди ночи, смотрели на часы и понимали, что до будильника еще, ну скажем, 3 часа. И задавали один и тот же вопрос: «И что мне теперь делать?» Одни считают это бессонницей, другие – возрастом. Третьи, что вчера перепили кофе на ночь. Выясняется, что все может быть чуточку сложнее. Сомнолог Павел Кудинов считает, что частые ночные пробуждения – это не всегда самостоятельная проблема со сном. Иногда это маячок – сигнал о том, что в организме происходит нечто, требующее внимания врача. Что именно может скрываться за этими ночными бдениями, почему опасно на них махнуть рукой, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Частые ночные пробуждения могут быть не самостоятельной проблемой сна, а симптомом нарушений, требующих диагностики, в том числе депрессивного состояния или эпизодов остановки дыхания во сне, которые человек может долго не замечать без обследования. Эксперт указал, что ночное пробуждение не всегда является самостоятельной угрозой для здоровья. Гораздо важнее понять, почему человек просыпается и что происходит после этого. Если пробуждения повторяются часто или сопровождаются трудностями с повторным засыпанием, это уже может быть поводом для проверки состояния. Само по себе пробуждение среди ночи не столько опасно для здоровья, сколько может указывать на состояние, требующее внимания. Например, если человек просыпается и затем долго не может снова заснуть, это может быть признаком депрессии. Такое нарушение тоже влияет на здоровье и не должно оставаться без оценки специалиста. Однако чаще ночные пробуждения связаны с остановками дыхания во сне, пояснил врач. Специалист уточнил, что частые ночные пробуждения могут быть признаком синдрома обструктивного апноэ сна – состояние, при котором во сне возникают остановки дыхания. Пока человек не пройдет обследование, он может не знать о такой проблеме и воспринимать пробуждение как отдельное нарушение сна. Сам факт пробуждения большого вреда не приносит, но он может указывать на состояние, опасное для здоровья, а иногда и для жизни.
4: Значит так, если вы проснулись ночью, долго ворочались, а потом все-таки уснули, это еще не повод бежать к врачу с криком «У меня депрессия». Но вот если это стало вашей постоянной ночной традицией, наряду с походом на кухню за водичкой или бесцельным листанием ленты соцсетей, возможно, организм пытается вам что-то шепнуть. Самое коварное, по словам врача, это остановка дыхания во сне, потому что человек про них, ну, просто не знает, он спит. А просыпается, например, потому что нужно в туалет. И думает, ну вот, вода выпита на ночь, вот и результат. А на самом деле это сработала система экстренной эвакуации. Мозг сказал телу, мы задыхаемся, подъем, а заодно и разбудил все остальное. Поэтому единственный правильный вывод из этой новости такой. Если ваши ночные бдения перешли из разряда «редкость» в разряд «обычные дела», не надо лечить себя мелатонином или какими-то народными средствами вслепую. Надо идти к сомнологу. Потому что, как сказал доктор, боретесь вы, может быть, не с тем. А еще, это, кстати, приятная новость для тех, кто винит себя в плохом сне, Скорее всего, вы не разболтали свою нервную систему. У вас просто, ну, допустим, дыхание ставится на паузу. И это лечится, и это точно не ваша вина. Всем хочу пожелать спокойных ночей, настоящих, без приключений. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия. Музыка», под которую легко засыпается и хорошо просыпается.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, утро четверга, чтобы все воспорилось и ладилось. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. И вот знаете, есть землетрясения тектонические, а есть концертные. И в Греции на концерте «Металлика» в Афинах 90 тысяч зрителей вызвали микроколебания почвы. Причем сейсмографы зафиксировали четкие толчки. Национальная обсерватория Греции установила прибор на стадионе, чтобы проверить, может ли синхронное движение толпы вызвать измеримые сейсмические волны. И, как оказалось, может. Причем Греция – это страна, привыкшая к настоящим землетрясениям. Это один из самых сейсмически активных районов Европы. Теперь вот начинает изучать такого рода металлические толчки. Давайте разбираться, как «Металлика» заставила землю дрожать, кто еще устраивал такие концертные землетрясения и чем это грозит жителям Афин.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, 90 тысяч фанатов. Они прыгали, танцевали, трясли головой. В общем, двигались синхронно. Этой энергии оказалось достаточно, чтобы вызвать микроземлетрясение. Ученые назвали такое явление как раз вот концертное землетрясение. В официальном сообщении института говорится, присутствие десятков тысяч зрителей может оставить свой сейсмический след. И действительно он остался. Приборы зафиксировали четкие микросейсмические движения. Подобные явления уже наблюдались на других крупных концертах. Например, в 2011 году в Сиэтле во время выступления футбольных болельщиков сейсмографы зафиксировали «Big Quick». А в 2019-м на концерте BTS в Сеуле была настолько вот толпа разгорячена, что это вызвало толчки магнитудой около 3 баллов. Ну, «Металлика», кстати, известна своей тяжелой музыкой и фанатами, которые не любят сидеть на месте. В 2015 году их концерт в США тоже вызвал локальные колебания. Издание tovime.com отмечает иронично. Греция, где настоящие землетрясения не редкость, теперь следит за тем, сможет ли металл-концерт вызвать подземные колебания. Впрочем, для жителей Афин, говорят, никакой опасности нет. Магнитуда таких толчков ниже уровня человеческого восприятия. Однако для науки это был ценный эксперимент. В общем, дорогие слушатели, «Металлика» подтвердила свой статус. Они не только громко играют, но еще и заставляют в буквальном смысле землю дрожать. А мы, глядя на это, можем только сказать – рок жив, и даже сейсмографы это знают. С вами Олег Пека, «Радио Мелодия». Всем желаю хороших концертов, стабильной земли под ногами. И помните, если вы чувствуете дрожь, возможно, это не землетрясение, а просто кто-то включил Enter Sandman. Встретимся уже после 16 часов. С вами Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: шутки на радио «Мелодия».
1: Час пик или утренний заезд на трудовые места в латвийской столице прошел на 7 баллах. Это на максимуме, более 40 заторов, но все это было перед 9 часами. К этой минуте трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. При этом остаются затруднения на важных и популярных направлениях. Хотя заторы, конечно, подсократились и практически нигде не превышают 15 и даже 10 минут. В том числе на въезде в Ригу со стороны Бауского и Елговского шоссе и на Карля Ульманя-Гатве. Перейдем к сводке госполиции. За вчерашнюю среду по столичному региону было зарегистрировано 72 ДТП. В них пострадали 4 человека, в том числе пешеход. Патрульные составили 65 протоколов в сфере дорожного движения и все. Ни тебе пойманных за рулем под хмельком или под кайфом, да и количество аварий кажется небольшим на фоне, скажем, понедельника, когда было зафиксировано 92 ДТП. Ну что ж, посмотрим, как будут дальше развиваться события на магистралях и улицах латвийской столицы. Оставайтесь внимательными и соблюдайте ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Только 3 дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
6: Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки. Одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что наперерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века,

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBF LV и Билишу Сервис.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узелнекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелнекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Экс-президент Латвии Вайра Вики Фрейберга после решения коалиционной партии «Прогрессивные» больше не поддерживать правительство Эвики Силини заявила, что в нынешней ситуации раскачивать правительственную лодку крайне безответственно. «Как президент я всегда стремилась к тому, чтобы у нас было дееспособное правительство. Правительство, которое разрывает внутренние конфликты и теряет способность действовать. А это то, чего мы не можем себе позволить», — заявила экс-президент. Фактическое падение правительства спровоцировало требование Силини об отставке министра обороны от прогрессивных Андриса Спруца после нескольких инцидентов с дронами. Вики Фрейберга отметила, что необходимо очень серьезно оценивать, какое нарушение действительно настолько серьезно, что требует отставки министра, а где речь идет скорее о совпадении различных обстоятельств, не связанных напрямую с ответственностью. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026 авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров на 11% больше, чем в тот же период прошлого года. А общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице и в ЗАБЦ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейр настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад.
2: «Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится», —
1: рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейр был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома, в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер», «Санцу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билишуservice.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Эвика Сылиня подала в Сейм прошение о своей отставке, что означает отставку всего правительства. Напомним, что накануне две из трех коалиционных партий, прогрессивные и Союз зеленых и крестьян, заявили, что правительство фактически пало. Еще в среду вечером министр внутренних дел Рихард Козловскис утверждал, что Сылиня не планирует уходить в отставку. В свою очередь, глава фракции «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваев в четверг утром заявил, если в Сейме состоит голосование о выражении недоверия Сылине, правительство падет. Фактически, премьер объявил об отставке, не дожидаясь этого голосования. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по поручению прокуратуры задержало министра земледелия Арманда Крауза, сообщает информационное агентство «Лета». Министр экономики Виктор Валенис подтвердил факт задержания Крауза. В КНАП сообщили, что бюро оказывает поддержку прокуратуре в проведении процессуальных действий. Учитывая, что уголовный процесс, в рамках которого проводятся соответствующие действия, был начат прокуратурой, КНАП призывает все вопросы по делу адресовать в прокуратуру. До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в Государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
4: Билеты, билеты, сервис.
5: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Неизвестная. Одно из самых знаменитых полотен русской школы живописи, картина Ивана Крамского «Неизвестная», была представлена публике еще в 1883 году. Но до сих пор она остается загадкой художника. Главная тайна – что же за дама изображена на картине? Удивительно, но ни в одном из писем Крамского друзьям, ни в дневниках и воспоминаниях его современников нет ни слова о работе над неизвестной. А на все вопросы относительно личности изображенной женщины художник отвечал уклончиво, чем лишь подогревал интерес публики и давал почву для различных гипотез. В итоге есть как минимум три версии, кем могла быть самая знаменитая незнакомка. По одной из них прототипом героини картины стала крестьянка Матрена Савишна, которая вышла замуж за дворянина Бестужева. Согласно второй, на картине изображена фаворитка Александра I, грузинская княжна Варвара Туркестанова. После романа с императором она родила дочь и, не вынеся позора, приняла яд. Эта трагическая история якобы настолько поразила Крамского, что он решил запечатлеть образ Варвары на картине. Сторонники же третьей версии улавливают сходство неизвестной с княгиней Юрьевской, фавориткой и марганатической женой Александра II. Искусствоведы отмечают, что дама на картине одета в ультрамодные по тем временам вещи, однако носить все модные вещи сразу у светских дам считалось дурным тоном. Позволить же себе безнаказанно нарушать правила могла только женщина, которая не боялась осуждения света, например, особо приближенная к императору. Впрочем, у этой версии есть и критики. Картина была представлена публике уже при следующем царе, и портрет опальной последней супруги Александра II вряд ли мог бы иметь такой успех. Сегодня шедевр, который именуют «Русской Джокондой», выставлен в Государственной Третьяковской галерее. Самая известная

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкшс согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Гаспачо.
1: Первое, что приходит на ум при упоминании испанской кухни, это, пожалуй, гаспачо. Знаменитый холодный суп цвета крови и страсти, как называют его сами испанцы. Есть несколько версий происхождения названия этого супа. Слово «гаспачо» произошло от масарабского слова «каспа», означающего «остатки». Ведь на приготовлении гаспачо испокон веков шло все, что осталось от других блюд. По другой теории, это название могло произойти от еврейского слова «газос», что значит «разрезанный на кусочки». Есть еще мнение, что слово «гаспачо» было заимствовано из арабского и означало «замоченный хлеб». Как бы там ни было, доподлинно известно только то, что гаспачо придумали на Пиренеях, точнее в Андалузии, а в его состав изначально входил только хлеб, чеснок и оливковое масло. И все это считалось пищей бедняков. А вот когда Колумб открыл Америку и в Европу завезли помидоры и перец, гаспачо распробовали и благородные особы. Сегодня, как это часто бывает с популярными блюдами, существует множество вариаций гаспачо. Помимо обязательных протертых помидоров, оливкового масла и чеснока, в него добавляют яйца, арахис, перловку, редис, креветки и другие ингредиенты. Встречаются даже сладкие гаспачо с йогуртом, клубникой или фруктами. Но независимо от рецептуры, есть общие правила для приготовления этого блюда. Так, помидоры лучше всего использовать слегка переспелые. Готовится гаспачо в глиняном горшочке, который лучше всего позволяет сохранить его вкус. Есть гаспачо рекомендуется на следующий день, когда суп настоится и станет вкуснее, а подавать его лучше всего в охлажденной стеклянной тарелке.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Unitips ABC. Компрессор FACOM, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Unitips ABC.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
6: Iconic Voices of Enigma 31. augustā. Koncertni zāl dzintarī. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
7: Une photo, une date. C'était ni pas croire.

Есть мелодии, которые как будто бы ничего не говорят словами, и при этом рассказывают все. Так звучит «Кимай» — музыка Эннио Морриконе, от которой у миллионов замирало сердце. И не только в кинотеатре. Впервые эта тема появилась еще в 1971 году в фильме «Маддалена» польского режиссера Ежи Ковалеровича. Фильм провалился, а музыка, ну, она осталась безымянной жемчужиной. Пока через 10 лет ее не услышали создатели «Профессионала» — фильма с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. «Профессионал» вышел во Франции в 1981 году и мгновенно стал хитом. История одиночки, преданного своей же страной, совпала с духом времени. А мелодия «Ки май» — «Кто же я?» — стала его душой. Плавная, трагическая, почти молитвенная. На контрасте с резкими диалогами и взрывами она делала фильм настоящей драмой, а не просто боевиком. Мелодия взлетела в чартах, была издана на сингле, получила золотой статус и продавалась тиражом свыше 900 тысяч копий. Ее включали в телесериалы, рекламу, перепевали и даже переосмысливали. Например, сэмпл из инструментальной версии был использован в 1997 в песне «Heartless» британской рэп-группы «Black Attack».

А сам Эннио Морриконе совместно с французским поэтом-песенником Дидье Барбелевьеном и немецким аранжировщиком написали песню на французском языке под названием «Страдаю без тебя», которую исполнила Даниэль.

Но самое пронзительное случилось позже. 9 сентября 2021 года, во время национальной церемонии прощания с Жаном Полем Бельмондо, именно под эту музыку музыканты Республиканской гвардии вынесли гроб с телом актера из двора Дворца инвалидов. Без слов. Только «Ки май», только ветер, слезы и память. Эннио Морриконе написал эту тему в одиночестве, за столом, не зная, что через полвека она станет реквиемом сразу по двум легендам – по великому актеру и по эпохе, когда музыка могла говорить важнее любых диалогов.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Эвика Сылиня подала в Сейм прошение о своей отставке, что означает отставку всего правительства. Напомним, что накануне 2 из 3 коалиционных партий «Прогрессивные» и «Союз зеленых и крестьян» заявили, что правительство фактически пало. Еще в среду вечером министр внутренних дел Рихард Козловскис утверждал, что Сылиня не планирует уходить в отставку. В свою очередь глава фракции «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваев в четверг утром заявил, если в Сейме состоится голосование о выражении недоверия Сылине, правительство падет. Фактически, премьер объявил об отставке, не дожидаясь этого голосования. После отставки премьер-министра Эвики Сылини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. Министр благосостояния Рейнис Узолнекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. Свою позицию Узолнекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Westlife svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты, билежу сервис.

0: Картинки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только 3 дня! С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеце в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеце в АБЦ.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер», «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в четверг после полудня освободило задержанного утром министра земледелия Армандо Краузе, сообщает агентство ЛЭТА. Ранее сообщалось, что в рамках так называемого дела о поддержке деревообработчиков были задержаны занимавший на тот момент пост министра земледелия Арманс Краузе и руководитель госканцелярии Райвис Кронбергс. Премьер-министр Эвика Силиня, объявившая в четверг о своей отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не может допустить даже тени подозрений в отношении министров. Также она сообщила о временном отстранении от должности Райвиса Кронбергса. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем, оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026-го авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мелодия.
1: Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фруктовый салат Фиджи.
2: Фиджийский архипелаг находится в южной части Тихого океана, примерно на одном расстоянии от Австралии и Новой Зеландии. Поэтому чаще всего туда приезжают туристы именно из этих стран. Помимо них, на Фиджи можно встретить потомков древних племен, индийцев, европейцев, китайцев и полинезийцев с соседних островов. За такое этническое разнообразие фиджийские острова часто называют «фруктовым салатом». История Фиджи – это не менее интересная смесь событий. Изначально на островах обитали воинственные аборигены-каннибалы. По легенде, один из них съел почти 1000 человек. Но сейчас фиджийцы оставили эту традицию в прошлом. Напоминают они разве что сохранившееся выражение «вкусный как человечина» и деревянные вилки людоедов, которые продаются в качестве сувениров. Избавиться от дурной привычки фиджийцам помогли английские миссионеры. Они появились на островах в 19 веке и начали распространять среди местного населения идеи христианства. Постепенно новая религия прижилась, и Фиджи стали тихой британской колонией, засаженной хлопковыми и кокосовыми плантациями. В таком статусе острова просуществовали почти 100 лет, до 70-х годов прошлого века, когда получили независимость. Впрочем, у фиджийцев сохранилось доброе отношение к Великобритании. На их флаге до сих пор присутствует английская символика, а одна из главных дорог страны названа в честь королевы Елизаветы. Кроме того, почти все фиджийцы говорят по-английски, обожают регби и никогда не откажутся от традиционного британского блюда – рыбы с картошкой.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цепс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цепс АБЦ.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министра Селиня подала в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Эвика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас, как никогда ранее, должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата. В момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит. И обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селини об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кромбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. Завтра в Латвии ожидается облачное с прояснениями погоды. Местами в Курземе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно слабый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В приграничной с Россией зоне и местами на побережье плюс 13, плюс 16. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. У моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вечер добрый. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает наш замечательный, прекрасный звукорежиссер Евгений Копейн. Вот знаете, есть путешественники, которые ездят на машинах, есть те, кто на самолетах, а есть Магнус. Молодой морж, который сначала приплыл на Аркнейские острова в Шотландии, потом проплыл 200 миль до материка, где его видели в Лоссимуте, Макдафе и Фидохти, и, наконец, пересек Северное море и оказался в Норвегии. Проделал путь в 400 миль. Местные жители дали ему имя Магнус, восхищались, как он чешет бока и скатывается с пирса в воду. Полиции теперь приходится ограждать Магнуса от поклонников. Ну а теперь орнитолог из Норвегии сообщает: Магнус отдыхает на плавучем доке на юге страны. Вид у него уставший, но довольный. Так что давайте разбираться, почему моржи уплывают на юг, как ученые следят за Магнусом и что будет, когда он вернется домой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, начнем с того, что морж – это все-таки редкий гость в Шотландии. В Оркни его видели всего 3 раза за 10 лет. Взрослые моржи обычно живут на льдах, а вот молодые иногда бродят в поисках еды или приключений. Ученые связывают это с изменением климата. Льды тают, и животным приходится искать новые места обитания. Магнус, в частности, полюбил шотландские пирсы. На них он грелся, спал, чесался и даже случайно падал в воду на глазах у восторженной публики, которая снимала все это на видео и выкладывала в Инстаграм. Один из очевидцев, это Кэти Уилсон, рассказывал: «Я, говорит, вела 3-летнюю дочь в детский сад, а тут морж. Дети были в шоке». А группа учеников школы Гордстоун, той самой, где учился король Карл III, увидела Магнуса во время урока парусного спорта. Полиция просит сообщать обо всех наблюдениях моржа, но, кстати, ей приходится и ограждать толпы желающих сфотографироваться с Магнусом, поскольку он стал местной знаменитостью. 30 апреля его видели в Хоупмане, затем он исчез. И вот пришла новость, что норвежский орнитолог Оге Якобсон заметил моржа на плавучем доке у острова Хидра, к югу от Ставингера. «Я вышел фотографировать птиц, а увидел моржа», — говорит орнитолог. «Выглядел он очень уставшим после 400 миль заплыва, но довольно счастливым. Греется на солнышке». Ученые из британской группы спасения морских животных действительно подтверждают, молодые моржи склонны к странствиям. Им свойственен такой страннический инстинкт, хотя 400 миль – это даже для моржа прилично. В общем, дорогие мои слушатели, история Магнуса – это напоминание нам о том, что даже моржи иногда ищут приключений. И что усталость не мешает радоваться солнцу. А нам остается пожелать Магнусу безопасного возвращения домой. И, возможно, в следующий раз, будем надеяться, он заглянет и в Латвию. У нас ведь тоже есть пирсы. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю легких путешествий и теплых доков. И помните, даже если вы заблудились, всегда можно плыть в сторону Норвегии.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш мелодийный эфир. С вами Олег Пека. И вот знаете, мы привыкли, что для здоровья нужно бегать, правильно питаться, вовремя ложиться спать, желательно не нервничать. Все это правильно. Но, если честно говоря, звучит как трудовое расписание, от которого иногда хочется сбежать в ближайшее кафе с пирожными. И вот тут приходит замечательная новость. Ученые из Лондона выяснили, оказывается, рассматривать картины, петь в душе, рисовать кривые домики – это тоже полезно для здоровья. И даже замедляет старение. То есть мы с вами, дорогие меломаны, возможно, уже все делаем правильно, просто не знали об этом. Что именно выяснили эти британские исследователи, почему искусство, ну, даже чуть ли не лучше фитнеса, расскажет нам сейчас Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Посещение художественных галерей и музеев, а также пение и рисование могут улучшить состояние здоровья и замедлить старение. Об этом со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона сообщает «Гардиан». Как отметила профессор Дейзи Фенкарт, ведущий автор исследования и руководитель группы социальных биоповеденческих исследований в Университетского колледжа Лондона, увлечение искусством и посещение культурных мероприятий – это и польза для здоровья, и физические упражнения. Но все же, подчеркивают исследователи, замедление старения – это не обязательно долголетие. Чтобы установить связь между занятиями искусством и продолжительностью жизни, необходимы дополнительные исследования.
1: Итак, профессор Дейзи Фенкарт фактически дала нам индульгенцию. С этого дня я официально объявляю. Утренний час в душе с микрофоном из расчески – это не раздражающая соседей привычка, а замедление старения. И поход в художественную галерею – это не напитывание себя культурой, а лечебная физкультура. Правда, авторы исследования честно предупреждают – замедление старения – это не обязательно долголетие. То есть, возможно, вы будете прекрасно себя чувствовать, рисовать акварели, петь романсы. Но для того, чтобы дожить там до 95-100 лет, все-таки стоит иногда заглядывать и в спортзал. Самое главное – это делать в отличном расположении духа. Ну а если серьезно, здесь ведь о чем речь? Не нужно заставлять себя через силу. Пойти в музей – это не подвиг. Петь в расческу под любимую песню – это не тренировка. А вот радость, которую мы при этом получаем, она реально продлевает качество жизни. И это, пожалуй, лучший рецепт из всех возможных. Так что продолжайте петь, даже если медведь вам на ухо наступил. Продолжайте рассматривать красивое. И помните, вы не ленитесь, вы проводите сеанс оздоровительной терапии. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Музыка, которая лечит и не старит.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Лиелакция «Бейкалос Максима». Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai, Somat All-in-One, iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maksimā.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И, знаете, отпуск ведь это прекрасно. Чемодан собран, билеты на руках, навигатор проложил маршрут куда-то к морю, горам. Осталось только сделать самое сложное. Закрыть входную дверь и не вспомнить 2 недели о квартире. И вот незадача. Пока вы будете нежиться на пляже, ваш холодильник, корзина с бельем и даже унитаз будут жить своей не всегда приятной жизнью. Как говорит эксперт по домоводству Марина Жукова, подготовка жилья к длительному отпуску – это не просто бросить на прощание «ну пока дом». Это настоящая биохимическая консервация бытового пространства с заморозкой, масляными пленками и даже конспирацией. Обо всем об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Подготовка жилья к длительному отпуску требует не только эмоционального настроя, но и грамотной биохимической консервации бытового пространства. Основной удар стоит нанести по потенциальным очагам размножения бактерий. В первую очередь необходимо освободить холодильник от скоропортящихся продуктов и избавиться от грязного белья. Эксперт по домоводству Марина Жукова рекомендует перераспределить остатки еды в морозильную камеру, чтобы избежать гниения и появления неприятных ароматов в основной камере в случае перепадов напряжения. Заморозку переносят абсолютно все, даже хлеб, кетчуп, все что угодно. Лучше остатки заморозить. Ни в коем случае не оставлять грязные вещи в корзинах для хранения белья. Это рассадник бактерий, запахов и всего остального. Для предотвращения проникновения канализационных запахов в ванную специалист советует использовать подсолнечное масло. Небольшая порция, вылитая в унитаз, создаст масляную пленку, препятствующую испарению гидрозатвора. Также News Info отмечает, что эффективным барьером для насекомых на кухне может стать обычный перевернутый стакан, закрывающий слив раковины. Важно соблюдать баланс и не герметизировать систему полностью, чтобы не нарушить естественную вентиляцию труб.
5: Спасибо, Виталий. Ну и значит, давайте по пунктам. Холодильник опустошить, остатки в морозилку, даже кетчуп, даже хлеб, потому что, как справедливо заметил эксперт, разморозка переживает все. Грязное белье из корзины убираем, иначе оно превратится в рассадник бактерий, который будет ждать вас с характерным приветственным ароматом. Настоящий хит сезона, конечно, это совет про подсолнечное масло. Просто наливаем его немного в унитаз, и создает оно масляную пленку. Чтобы пока вас нет, из канализации не потянуло, ну, в общем, вы поняли чем. Кто бы мне сказал лет 5 назад, что я буду всерьез обсуждать масло в унитазе в эфире «Радио Мелоди». Но наука есть наука. И вообще, это масло может быть оливковым первого отжима. Почему бы и не шиком попробовать? Еще один момент, который меня лично в этих советах очень порадовал, шторы нужно оставить полуоткрытыми, чтобы создать иллюзию, что дома кто-то есть. Но сами окна плотно закрываем, просто на всякий случай. Ну и самое главное, что счастливы будете вы, когда возвращаетесь в чистую, безопасную и ничем не пахнущую квартиру. Не забудьте выключить утюг. Ну а все остальное, как вы поняли, с маслом, морозилкой, перевернутым стаканом на сливе – это уже тонкая настройка. Хочу пожелать вам приятного отдыха. Пусть дома вас ждет только радость, а не рассадник бактерий. Оставайтесь на «Радио Мелодия», у нас музыка для тех, кто умеет отдыхать с умом.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И давайте поговорим о результатах большого опроса о том, что на самом деле цепляет женщин при знакомстве с мужчиной. Тема, конечно, вечная, но данные свежие. И кое-что в них приятно удивляет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, первое и главное удивительное. Голос важнее лица. Приятный тембр и грамотная речь оказались в абсолютных лидерах. Их назвали 6 из 10 участниц опроса. Это больше, чем любая деталь внешности. На втором месте взгляд и мимика, на третьем – смех и улыбка. То есть картина складывается примерно такая. То, как человек звучит и как он присутствует в пространстве, работает сильнее, чем то, как он выглядит на фотографии. Живое общение просто бьет профиль в приложении. Что же касается первого впечатления, больше половины женщин говорят, что все решает манера общения, а не внешность. Еще четверть называет это просто химией, тем необъяснимым, что либо есть, либо нет. И только каждая пятая в первую очередь смотрит на то, как мужчина выглядит. Это, согласитесь, довольно красноречиво. Теперь про антирейтинг. Что же гарантированно портит впечатление? Здесь, знаете, все серьезно. Неприятный запах отпугивает большинство женщин. Неряшливость больше половины. А вот дальше становится интереснее. Тревожное и суетливое поведение беспокоит почти треть опрошенных. И неожиданный пункт. Слишком идеальный, вылизанный образ раздражает примерно столько же, сколько неуверенная речь. Избыточная отполированность, видимо, считывается как, неестественность. В переписке же главное юмор и легкость. Не комплименты внешности. Они, по данным опроса, почти не работают. А умение быть интересным, искренне любопытным к собеседнице. Ну и, наконец, деталь, которая лично мне кажется самой человечной во всем этом исследовании. 3/4 женщин признались, что бывало и так. Мужчина сначала совершенно не произвел впечатления, а вот потом неожиданно зацепил. Своим голосом, жестом, шуткой. Вот что-то щелкнуло, и картинка изменилась. Это, наверное, самое важное, что можно вынести из всей этой статистики. Первое впечатление – это не приговор. Иногда человеку нужно немного времени, чтобы стать самим собой. И кто-то это замечает. Всем приятного вечера. С вами Радио Мелодия и Олег Пека.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Как свидетельствуют участники акции пилотов, в частности Алексей Счастливчик, затор на островном мосту в сторону Юрмалы начал собираться еще в половине четвертого. Ну а к этой минуте не только там, но и во многих других местах города организовались заторы. Есть более крупные по 5, по 6 и мелкие по 3 балла. Ну почти по Жванецкому. Да, вечерний разъезд уже идет полным ходом, только успевая следить за новыми местами дорожных работ. Прежде чем послушаем поступившие сообщения, процитирую инфу от Александра Рязанова. На Лубанос возле кладбища на своем привычном месте стоит радар. Ну а теперь сообщение о местах дорожных работ, мешающих движению. От Алексея Счастливчика и Алексея Николаева. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и всем хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Денек добрый, дорожная информация. Перекресток Калма и Даугавпилсвела перерыли, и из-за этого очень ограничена видимость. Если ехать по улице Даугавпилс, там и так видимость не очень, а из-за этого ремонта еще хуже. Будьте внимательны при движении на Калма, сбрасывайте немножко скорость перед перекрестком. Всем удачи на дорогах.
3: Добрый день, дорожная информация. Въезд по Сигалдскому шоссе в Ригу затруднен. Первый светофор, за ним начаты дорожные работы. Правая полоса занята. Осталось только две. Собирается пробочка. Так что немножко придется потерпеть. Всем хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Улицы мира на радио «Мелодия».
1: Виа Маргутта. Расположенная в историческом центре Рима, небольшая и тихая улочка под названием Виа Маргутта во второй половине прошлого века стала безумно популярной как среди местных жителей, так и среди туристов. Своей славой она обязана легендарному фильму «Римские каникулы». Именно здесь, по адресу Виа Маргутта 51, жил главный герой картины – Джо Брэдли. Официальной версии происхождения имени у улицы не существует. Есть лишь городская легенда, по которой Виа Маргутта, что можно перевести как «морская капля», была названа в честь ручья, когда-то здесь протекавшего и служившего местным жителям обычной сточной канавой. Тогда эта улица представляла собой задворки более престижной Виа дель Бабуино, расположенной параллельно. А оселились на Виа Маргутта лишь кучера, ремесленники и строители, которым позже, в средние века, присоединились бедные иностранные художники. Теперь же, когда улица обрела свой нынешний статус кинодостопримечательности, дома на ней с радостью покупают богатые горожане и знаменитости. В свое время здесь жили такие люди, как Федерико Феллини, Джанни Родари и, например, Ренато Кутузо. Учитывая славу Виа Маргутта и любовь к ней деятелей искусства, здесь проводится фестиваль «100 художников Виа Маргутта», в рамках которого выставляется более 1000 картин. Посмотреть на эту выставку, превращающую улицу в настоящую художественную галерею, приезжают ценители со всего мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа-Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило Краузе. Далее об этом и других событиях более подробно. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманца Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министра Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпят тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Вики Селиня освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвес Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением, служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвес Валс Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. В пятницу на консультациях с представителями парламентских фракций будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартинш Дрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селине об отставке. Что касается задержания Краузе и Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в Курземе пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер преимущественно слабый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла в приграничной с Россией зоне. И местами на побережье плюс 13, плюс 16. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. У моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», на связи Олег Пека. И вот знаете, есть люди, которые звонят в полицию, когда случилась беда. А есть Фу Цзяхун. Он позвонил в полицию 1000 раз за 8 дней в 4 разных участка и просто молчал в трубку. Полицейские, естественно, сходили с ума. Кто это? Что случилось? Нужна ли помощь? В ответ тишина. Мужчину арестовали, теперь ему грозит до 6 месяцев тюрьмы и штраф 2500 долларов за каждый эпизод, а также обвинение в использовании чужой сим-карты и сокрытие личности. Суд направил его на психиатрическую экспертизу. В общем, давайте разбираться, чем руководствовался молчаливый абонент, какие еще бывают странные вызовы и чем все закончилось для японского безработного, который сделал 1600 ложных звонков.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, вот этот самый Фу Цзяхун. Ему 37 лет, и за 8 дней он совершил более 1000 звонков в полицейские участки Сингапура. Один участок принял на себя 425 вызовов, ну, самый минимальный был 24, который пришелся на другой участок. И в каждом случае молчание в трубку. Полицейские, наверное, сначала думали, что плохая связь, потом хулиган, ну а потом псих. Мужчину этого вычислили и арестовали. Обвинили его по 4 пунктам в препятствовании работы госслужащих. Также выяснили, что он использовал сим-карту, зарегистрированную на другого человека, и вообще звонил с иностранного номера, чтобы скрыть свою личность. Теперь ему грозит до 6 месяцев тюрьмы и штраф до 2500 долларов за каждый эпизод. Всего 4 эпизода, но 1000 звонков. Я уже не знаю, будут умножать на 4 или на 1000. Судья отправил этого хулигана на экспертизу в Институт психического здоровья, и повторное слушание пройдет 26 мая. Но знаете, вот этот самый Фу Цзяхун не один такой. Осенью 25 года в Токио арестовали 36-летнего безработного Сигенари Курасаву. За месяц он позвонил в службу спасения, там номер 110, на 1600 раз. Все вызовы были ложными. Он говорил так: «Я хочу проверить, как вы работаете», или просто дышал в трубку. Полиция сначала терпела, потом задержала, и теперь ему грозит тюремный срок и тоже крупный штраф. Психологи говорят, что такое поведение часто связано с одиночеством, психическими расстройствами или желанием привлечь к себе внимание. Но ведь полиция-то не психотерапевт. У них есть реальные преступления, которые им нужно раскрывать, распутывать. В общем, дорогие мои слушатели, если вам стало скучно и хочется с кем-то поговорить, позвоните другу или подруге, ну или на худой конец в службу психологической поддержки. Но, конечно, не в полицию. Полицейские тоже люди, и им тишина в трубке совсем не нужна. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю интересных разговоров и, конечно, законопослушных звонков. И помните, молчание золото, но никогда на том конце провода дежурный офицер.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ровно через сутки в это же время состоится суперфинал акции пилотов. С 30 апреля проходил 6-й сезон, и вот в ближайшую пятницу в 17:15 мы подведем итоги, а также наградим самых активных и информативных участников призами от спонсора компании «Гудьер» и вручим красивые памятные майки с логотипом «Микс-медиагруппы». Но это завтра. А сейчас в полном разгаре вечерний час пик в латвийской столице. 8 баллов. Красные бордовые пробки по городу уже раскинулись, причем не только где обычно, но и в местах дорожных работ. Эдвин Дорофеев еще раз обратил внимание на крупный затор на Булыге Венебас-Гатве в сторону Зепникалса перед Карля Ульманя-Гатве.
2: По Венебас-Гатве в сторону Ульманя-Гатве полчаса займет от детской больницы. Там ремонт. Это если не объезжать по встречке, потому что полосы широкие. Многие так и делают.
1: Спасибо Эдвину за инфу. В этом месте уже несколько дней собираются по вечерам крупные пробки, и их сложно объехать. Потому что, в частности, на Баускас там тоже все едет медленно и плотно. Перенесемся в другую часть города. Здесь произошло ДТП на подъеме на мост Славу, переходящий в Южный мост. Сообщение полчаса назад прислал Оскар. Мы его послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и будьте внимательны.
3: Добрый день. Южный мост, где поднимается с улицы Краста, на самом верху, когда вы уже поднялись, там столкнулись две машинки. И предполагаю, что пробка будет на Краста очень большая, кому надо на Южный мост. Ищите других путей. Всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Менес Аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес Аптека – рецепт твоего здоровья.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
8: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартиня Беттия» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И признайтесь честно, вот бывает вечер, сил нет ни на что. Листаешь Netflix, а там все новое, популярное, рейтинговое. А вот смотреть это не хочется. И вместо этого включаешь, я уж не знаю, по вкусу, или сериал «Друзья», или «Улицы разбитых фонарей», или «Старого Шрека». И вот тут сразу на душе становится спокойнее. Так вот, вы не деградируете, вы, оказывается, лечитесь. Клинические психологи, в частности, Марианна Абравитова, подтверждают, пересмотр старых сериалов – это не лень, не бегство от реальности, а полноценный вспомогательный способ снизить тревожность. Потому что мозгу нужен не острый сюжет, а один-единственный сигнал. Тогда мне было хорошо, сейчас тоже будет. Как именно работают знакомые заставки, почему это не замена психотерапии, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Пересмотр старых сериалов может работать как вспомогательный способ снижения тревожности, потому что знакомые сюжеты возвращают человека к периоду, где ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно. Абравитова пояснила, что такой способ может работать как психологическая поддержка. По ее словам, дело не только в сюжете фильма или сериала, а в личной связи человека с тем временем, когда он впервые смотрел любимую историю. Если этот период воспринимался как спокойный или счастливый, повторный просмотр помогает вернуться к этому эмоциональному состоянию. Это действительно действенный способ, потому что здесь работает ассоциативная память. Если фильм или сериал когда-то понравился человеку, он мог быть связан с более спокойным, счастливым или ресурсным периодом жизни. При повторном просмотре человек выбирает не случайный контент, а то, что имеет для него личное эмоциональное значение. При тревожности такой выбор помогает вернуться к состоянию, которое воспринимается как безопасное и успокаивающее, сказала психолог. Специалист отметила, что старые ситкомы и знакомые сюжеты создают для зрителя эмоционально комфортную среду. В ней не нужно сильно напрягаться, анализировать происходящее или ждать тяжелых поворотов. На фоне постоянного потока стрессовой информации такой просмотр может стать способом восстановления.
1: Итак, теперь уже официально. Вы не сходите с ума, когда в пятый раз пересматриваете серию, где все уже знаете наизусть. Вы создаете себе эмоционально комфортную среду. Мозг в этот момент говорит: «А, это старое, безопасное, можно выдохнуть, не ждать подвоха, не анализировать новых персонажей, даже злодей здесь уже свой, знакомый». Лично меня очень радует этот тренд психологии, потому что раньше считалось: хочешь быть здоровым, медитируй, дыши квадратом, веди дневник эмоций, а вот сейчас выясняется, что можно просто включить теорию большого взрыва в 300-й раз, и это оказывается тоже терапия. Главное, не говорить об этом своему фитнес-тренеру. Но если серьезно, психолог Марианна Абравитова подчеркнула очень важную вещь. Пересмотр старых сериалов – это все-таки не лечение. Это, скажем так, теплый плед для души. Он согревает, успокаивает, дает передышку. Но если тревожность стала вашей постоянной спутницей, а не гостьей на вечер, все-таки одного пледа мало. Нужно идти к специалисту. А пока включайте ваше старое любимое кино и без чувства

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал «Дзинтери». The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, многие из нас хотя бы раз просыпались среди ночи, смотрели на часы и понимали, что до будильника еще, ну, скажем, 3 часа. И задавали один и тот же вопрос: «И что мне теперь делать?» Одни считают это бессонницей, другие – возрастом. Третьи, что вчера перепили кофе на ночь. Выясняется, что все может быть чуточку сложнее. Сомнолог Павел Кудинов считает, что частые ночные пробуждения – это не всегда самостоятельная проблема со сном. Иногда это маячок – сигнал о том, что в организме происходит нечто, требующее внимания врача. Что именно может скрываться за этими ночными бдениями, почему опасно на них махнуть рукой, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Частые ночные пробуждения могут быть не самостоятельной проблемой сна, а симптомом нарушений, требующих диагностики, в том числе депрессивного состояния или эпизодов остановки дыхания во сне, которые человек может долго не замечать без обследования. Эксперт указал, что ночное пробуждение не всегда является самостоятельной угрозой для здоровья. Гораздо важнее понять, почему человек просыпается и что происходит после этого. Если пробуждения повторяются часто или сопровождаются трудностями с повторным засыпанием, это уже может быть поводом для проверки состояния. Само по себе пробуждение среди ночи не столько опасно для здоровья, сколько может указывать на состояние, требующее внимания. Например, если человек просыпается и затем долго не может снова заснуть, это может быть признаком депрессии. Такое нарушение тоже влияет на здоровье и не должно оставаться без оценки специалиста. Однако чаще ночные пробуждения связаны с остановками дыхания во сне, пояснил врач. Специалист уточнил, что частые ночные пробуждения могут быть признаком синдрома обструктивного апноэ сна, состояние, при котором во сне возникают остановки дыхания. Пока человек не пройдет обследование, он может не знать о такой проблеме и воспринимать пробуждение как отдельное нарушение сна. Сам факт пробуждения большого вреда не приносит, но он может указывать на состояние, опасное для здоровья, а иногда и для жизни.
6: Значит так, если вы проснулись ночью, долго ворочались, а потом все-таки уснули, это еще не повод бежать к врачу с криком «У меня депрессия». Но вот если это стало вашей постоянной ночной традицией, наряду с походом на кухню за водичкой или бесцельным листанием ленты соцсетей, возможно, организм пытается вам что-то шепнуть. Самое коварное, по словам врача, это остановка дыхания во сне, потому что человек про них, ну, просто не знает, он спит. А просыпается, например, потому что нужно в туалет. И думает: ну вот, вода выпита на ночь, вот и результат. А на самом деле это сработала система экстренной эвакуации. Мозг сказал телу: мы задыхаемся, подъем, а заодно и разбудил все остальное. Поэтому единственный правильный вывод из этой новости такой. Если ваши ночные бдения перешли из разряда «редкость» в разряд «обычные дела», не надо лечить себя мелатонином или какими-то народными средствами вслепую. Надо идти к сомнологу. Потому что, как сказал доктор, Боретесь вы, может быть, не с тем. А еще, это, кстати, приятная новость для тех, кто винит себя в плохом сне, скорее всего, вы не разболтали свою нервную систему. У вас просто, ну, допустим, дыхание ставится на паузу. И это лечится, и это точно не ваша вина. Всем хочу пожелать спокойных ночей, настоящих, без приключений. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия Музыка», под которую легко засыпается и хорошо просыпается.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, есть пьяные водители, а есть пьяные олени. И во французском департаменте Сона и Луара жандармы предупреждают автомобилистов об опасности. Все потому, что местный олень предположительно объелся забродивших фруктов, шишек или гниющих растений. Видео, снятое прохожими, показывает, как животное бегает кругами, подпрыгивает, теряет равновесие и падает прямо у дороги. Это не единичный случай. В жандармерии с иронией отметили, не все участники дорожного движения трезвы. Доказательства на видео. И посоветовали водителям быть особенно осторожными в темное время суток и на второстепенных дорогах. Давайте разберемся, как брожение может опьянить животное, кто еще страдает от алкогольных фруктов и что делать, если на дорогу выбежал нетрезвый олень.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, олень. Как сообщает Fox 8, сотрудники правоохранительных органов поделились соответствующим видео. И на этом видео, как я уже рассказывал, животное ведет себя крайне неустойчиво. Спотыкается, падает, встает, снова бежит по кругу. И врачи подтверждают, да, действительно, олень пьян. Причина, наверное, забродившие яблоки, груши или другая падалица. В процессе брожения образуется этиловый спирт, который попадает в организм животного. В жандармерии честно предупреждают, сейчас не лучшее время, чтобы вести себя на дороге уверенно и с большой скоростью. Олени могут неожиданно выбежать, начать хаотично метаться или застыть посреди трассы. Такое поведение особенно опасно в сумерках и не на освещенных участках. Специалисты отмечают, что забродившие плоды могут влиять и на других животных – птиц, насекомых, медведей. Известны случаи, когда лоси лакомились гнилыми яблоками и шатались по дорогам. В общем, дорогие мои друзья, если вы увидели на дороге оленя, который делает странные вещи, не сигнальте, не пытайтесь объехать, просто притормозите. Возможно, он, ну, знаете, хорошо поужинал падалицей. И, конечно, если вы вот сами ведете автомобиль, сидите за рулем, помните, даже трезвый олень менее предсказуем, чем пьяный водитель. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю безаварийной езды и, конечно же, трезвых оленей. И помните, фрукты полезны, но не в перебродившем виде.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Гаспачо. Первое, что приходит на ум при упоминании испанской кухни, это, пожалуй, гаспачо. Знаменитый холодный суп цвета крови и страсти, как называют его сами испанцы. Есть несколько версий происхождения названия этого супа. Слово «гаспачо» произошло от масарабского слова «каспа», означающего «остатки». Ведь на приготовление гаспачо испокон веков шло все, что осталось от других блюд. По другой теории, это название могло произойти от еврейского слова «газос», что значит «разрезанный на кусочки». Есть еще мнение, что слово «гаспачо» было заимствовано из арабского и означало «замоченный хлеб». Как бы там ни было, доподлинно известно только то, что гаспачо придумали на Пиренеях, точнее, в Андалузии, а в его состав изначально входил только хлеб, чеснок и оливковое масло. И все это считалось пищей бедняков. А вот когда Колумб открыл Америку и в Европу завезли помидоры и перец, гаспачо распробовали и благородные особы. Сегодня, как это часто бывает с популярными блюдами, существует множество вариаций гаспачо. Помимо обязательных протертых помидоров, оливкового масла и чеснока, в него добавляют яйца, арахис, перловку, редис, креветки и другие ингредиенты. Встречаются даже сладкие гаспачо с йогуртом, клубникой или фруктами. Но независимо от рецептуры, есть общие правила для приготовления этого блюда. Так, помидоры лучше всего использовать слегка переспелые. Готовится гаспачо в глиняном горшочке, который лучше всего позволяет сохранить его вкус. Есть гаспачо рекомендуется на следующий день, когда суп настоится и станет вкуснее, а подавать его лучше всего в охлажденной стеклянной тарелке.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рождаемость в первом квартале сохранилась на уровне прошлого года. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года. В том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закона, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Сегодня в столице Австрии, Вене, состоится второй полуфинал конкурса песни Евровидения, на котором выступит представительница Латвии Атвара с песней «Тень». Латвийская певица выйдет на сцену под 9-м номером. Наряду с ней во втором полуфинале примут участие представители Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии. В первом полуфинале участвовали 15 исполнителей, а в финал прошли представители Бельгии, Хорватии, Финляндии, Греции, Израиля, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии и Швеции. Финал конкурса песни Евровидения пройдет в субботу. Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в Курземе пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер преимущественно слабый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла в приграничной с Россией зоне и местами на побережье плюс 13, плюс 16. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и слушайте, у меня для вас новость из категории «Не могу не рассказать». Она про кулинарию, ну или про то, что иногда за нее выдают. Бруклин Бекхэм – это старший сын Дэвида и Виктории, тот самый, который разругался с родителями. Ему уже 27 лет, он снова опубликовал в Инстаграме видео, где он готовит. На сей раз бургер с картошкой фри. Делает он это, конечно, не просто так, а для продвижения собственного острого соуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот знаете, реакция интернета на вот это постановочное видео оказалась предсказуемой. Зрители таким острым глазом заметили, что картошечку-то он поставил жариться уже после того, как бургер был готов. То есть к столу все это прибыло в разное время. Один из комментаторов написал с олимпийским спокойствием: «Бургер с острым соусом. Революционно». Другой уточнил: «Холодный бургер с горячей картошечкой. Браво». Я напомню, что месяц назад был скандал с сэндвичем с тунцом. До этого что-то еще. Короче говоря, Бруклин Бекхэм снимает кулинарные видео с завидной регулярностью и с такой же регулярностью их разносят в комментариях. Я, конечно, не хочу быть жестоким. Человек явно любит еду, получает от процесса удовольствие. Это само по себе симпатично. Однако есть, знаете, вот я думаю, вы тоже заметите, тонкая разница между тем «я люблю готовить» и «я шеф-повар». И вот интернет эту разницу чувствует очень остро. Впрочем, в этой истории, конечно, есть кое-что, что мне кажется по-настоящему интересным. Бруклин Бекхэм мог бы не делать вообще ничего. Фамилия обеспечивает ему вполне, я думаю, комфортное существование, не говоря уже о очень богатой жене, которая является наследницей там просто миллиардера. Но, тем не менее, вместо этого Бруклин Бекхэм упорно что-то пробует. То у него была фотография, вот то кулинария, соус, видео. Его критикуют, а он снимает следующее. И во всем этом есть что-то достойное, если не восхищение, то как минимум уважение. Синхронность бургера и картошечки – это дело наживное, а вот упорство чувствуется, качество врожденное. Всем хочу пожелать вот именно такого упорства и, конечно же, прекрасного вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Примерно к половине шестого вечера трафик в латвийской столице вышел на свои пиковые значения. От 8 до 9 баллов загруженность дорог достигла в моменте 85%. Это на 21% выше среднего показателя для этого времени. Дополнили картину вечернего разъезда 77 заторов. В сумме они составили 43 километра. К этой минуте мест с затруднениями стало заметно меньше, примерно на 40%. Тем не менее, еще остаются красные и бордовые пробки. И этому способствуют в том числе непредвиденные обстоятельства. Об очередном ДТП рассказывает Алексей Счастливчик. Это инфо на 17.45.
2: Островной мост в сторону Задвинья, там, где выезд из Затюсала, произошла авария, две машинки. Из-за этого пробочка практически с заезда на мост со стороны красных. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо, Алексей, за инфу. Добавлю, что на этой неделе только в понедельник было зарегистрировано 92 ДТП, а во вторник и среду 70 и 72 аварии соответственно. Посмотрим, что нам завтра расскажет сводка госполиции о дне сегодняшнем, но ее мы получим завтра утром. А сейчас хочу напомнить, в пятницу вечером в 17.15 состоится суперфинал акции «Пилоты микс-медиагруппы». Шестой сезон начался 30 апреля, завершается завтра. Подведем итоги, наградим самых активных информационных участников призами от спонсора компании Goodyear, а также вручим красивые памятные майки с логотипом Mix Media Group. Оставайтесь с нами, а в случае чего присылайте сообщение с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и будьте внимательны.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович познакомились со статьей, которая опровергает популярный миф о необходимости делать именно 10 тысяч шагов в день, утверждая, что значительная польза для здоровья начинается с гораздо меньших дистанций. Ну и сейчас давайте узнаем все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, для большинства из нас 10 тысяч шагов – это такой неприкасаемый золотой стандарт фитнеса. Но что, если эта цифра была просто придумана маркетологами в 60-х годах?
3: Да, и только потому, что японский иероглиф для числа 10 тысяч, ну, чисто визуально напоминает шагающего человека.
2: Вот-вот. И сегодня у нас детальный разбор свежей статьи из The Independent от 10 мая 2026 года и книги докторов Кортни Конли и Милицы Макдауэлл под названием «Walk Your Life Depends on It». Наша миссия сегодня – разрушить этот укоренившийся миф и найти реальные цифры. Ну что, давайте разберем это по полочкам?
3: С удовольствием. И начинать нужно с абсолютного минимума. Доктор Конли приводит довольно пугающую статистику. 2500 шагов в день – это критическая черта.
2: Так, а что происходит, если мы эту черту не переходим?
3: Ниже нее риски серьезных заболеваний просто взлетают по экспоненте. И что важно, падение ниже этой отметки практически в 100% случаев сопровождается клинической депрессией или тяжелой подавленностью.
2: Подожди, реально, то есть если эти 2500 шагов нужны просто для того, чтобы, ну, не впасть в депрессию, то мы, получается, даже не тренируемся на этом этапе?
3: Абсолютно. Это как бы биологически прожиточный минимум.
2: Звучит так, будто мы просто платим своеобразную аренду, чтобы мозг продолжал нормально функционировать и, ну, как-то компенсировал тот колоссальный урон от нашего постоянного сидения.
3: Точно. Но что здесь по-настоящему увлекательно, так это то, как быстро тело реагирует на преодоление этой инерции. Стоит добавить микропрогулки, ну, буквально по 500 шагов, это минут 5, как мышцы начинают работать подобно губке.
2: А, в смысле, впитывают что-то?
3: Да-да, они буквально впитывают излишки глюкозы из кровотока даже без участия инсулина. Плюс этот мышечный насос моментально отправляет порцию свежей крови прямо в мозг. Увеличение активности с 2,5 до 3000 шагов уже снижает риск смерти на целых 7%.
2: Вау! И вот здесь начинается самое интересное. Наши шаги – это как инвестиционный портфель, да? Если базовые шаги просто выводят нас из красной зоны, то где та граница, когда мы реально строим защиту от болезней?
1: Мы продолжим эту животрепещущую тему буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Только три дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся к теме прогулок и шагов, и наши корреспонденты на радио «Мелодия» Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают о том, почему важно не только количество пройденных шагов за день, но и качество походки, осанки и увеличение темпа.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Наши шаги – это как инвестиционный портфель, да? Если базовые шаги просто выводят нас из красной зоны, то где та граница, когда мы реально строим защиту от болезней?
8: Если мы посмотрим на картину в целом, опираясь на масштабный метаанализ The Lancet за 2025 год, то новым золотым стандартом признаны 7 тысяч шагов. На этом этапе организм переходит к активному восстановлению.
7: 7 тысяч? Так, и какие там дивиденды?
8: Риск развития депрессивных симптомов падает на 22%, а общая смертность снижается почти наполовину, на 47%.
7: Ничего себе, почти в половину?
8: Согласна, цифры впечатляют. А если главная цель – это защита когнитивных функций мозга, то ориентироваться нужно на 9800 шагов. Это снижает риск развития деменции ровно вдвое. Хотя авторы упоминают, что даже 3800 шагов дают половину этого эффекта.
7: Почти 10 тысяч. Ну, звучит масштабно, то есть важен буквально каждый шаг. Но ведь, судя по материалам, имеет значение не только сколько мы ходим, но и как именно.
8: Верно. Неправильная механика может свести всю пользу на нет. Доктор Макдаул выделяет 4 правила. Первое – идти выше, то есть вытягивать позвоночник. Второе – мягче, плавно перекатывая стопу.
7: Угу. Чтобы не вбивать пятки в асфальт.
8: Да. Третье правило – быстрее. Оптимальный темп – это больше 120 шагов в минуту. Это заставляет сердце тренироваться. И четвертое правило, самое неочевидное – это ходьба назад.
7: Честно признаюсь, тут у меня огромный скептицизм. Ходить спиной вперед. Серьезно?
8: Понимаю твою реакцию.
7: Но просто насколько это вообще применимо в реальности? Как это делать, не врезаясь в людей или там фонарные столбы? Звучит как прямой путь в травматологию.
8: Это поднимает важный вопрос мышечного баланса. Никто не предлагает идти так на работу сквозь толпу. Речь о паре минут, ну, в пустом безопасном парке. При обычной ходьбе вперед ударная нагрузка падает на одни и те же связки колена. Когда мы идем назад, мы переворачиваем кинетическую цепь.
7: То есть включаются те мышцы-стабилизаторы, которые обычно вообще простаивают?
8: Абсолютно. Нагрузка полностью снимается с надколенника. Более того, это заставляет мозг строить совершенно новые нейронные связи для ориентации в пространстве. Ну и, конечно, авторы подчеркивают, что вся эта база должна подкрепляться силовыми тренировками минимум дважды в неделю.
7: Подводя итог нашему сегодняшнему погружению, догму о 10 тысячах шагов можно смело оставить в прошлом. 2500 – это наш биологический минимум. Короткие перебежки спасают сосуды, 7000 формируют фундамент долголетия, а 9800 активно защищают мозг.
8: Да, и главное следить за осанкой, скоростью и мягкостью. Понимание физиологии превращает рутинное действие в мощный инструмент точной настройки собственного тела.
7: Точно. И это наводит на крайне интересную мысль для размышления. Если такое простое изменение паттерна, как пара минут ходьбы спиной вперед, способно перестроить нейроны и разгрузить суставы, то какие еще базовые движения мы ежедневно выполняем строго по шаблону? И какой скрытый потенциал для здоровья мы упускаем, даже не задумываясь о том, как мы, ну, например, сидим, дышим или просто стоим на месте?
6: Это были Настя Лавринович и Алексей Филимонов на «Радио Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрейшего вечера. Ваши радиоприемники настроены на волну 93,9. Это радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот у меня для вас еще одна история из светской хроники, но совсем другого рода. Не про картошку фри, как я рассказывал в начале часа, а про то, как выглядит счастливая жизнь, когда тебе исполняется 65. Джордж Клуни отметил день рождения. Сан-Тропе, французская ривьера, ресторан прямо у моря. И вот его жена Амаль устроила сюрприз. Друзья Джорджа Клуни явились на вечеринку, так сказать, под маскировкой. Они были переодетыми официантами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, представьте себе, сидит человек, ждет аперитив, вдруг поднимает глаза на официанта, а там старый приятель с подносом и с трудом сдерживает улыбку. Клуни потом прокомментировал этот сюрприз со своей фирменной иронией, той самой, за которую его любят уже лет 30. Он сказал так: удивлять человека в 65 – это опасно, можно и не пережить, так что с сюрпризами надо быть осторожнее. Ну и добавил, что, дескать, я в общем выстоял, хотя, по его словам, едва-едва. Знаете, мне нравится вот в Клуни то, что он стареет с удовольствием, без борьбы, без пафоса, с хорошими шутками про себя любимого. В Голливуде, знаете, это редкость. Они с Амаль вместе уже больше 10 лет. Поженились в 2014-м. У них есть близнецы, сын и дочь. Кстати, в следующем месяце им исполняется 9. Амаль – известный адвокат по правам человека. Я замечу, что у нее своя собственная весомая биография, что само по себе уже говорит о многом. Клуни выбрал не просто красивую женщину рядом, а равного по масштабу человека. Недавно в одном интервью Клуни сказал кое-что, что разошлось по всем изданиям и, на мой взгляд, заслуженно. Он сказал, что они с Амаль никогда не ссорились. Совсем. И объяснял это так. В молодости ему было важно быть правым, отстоять свою точку зрения, не уступить, доказать. А теперь нет. Если она хочет покрасить стену в красный, пускай будет. Это не повод для разговора даже, а не то, чтобы для спора. Он просто перестал цепляться за вещи, которые не имеют значения. Знаете, звучит это, конечно, просто, но вот попробуйте-ка применить это на практике. И окажется, что это один из самых сложных навыков в человеческих отношениях. Отпустить необходимость быть правым. Причем не из слабости, а просто из понимания, что это не нужно. Совет детям у него тоже получился в духе вот лаконичный и неожиданный. Амаль сказала что-то умное про любопытство и критическое мышление, а Клуни добавил: «Не смешивайте зерновой алкоголь с виноградным, это важно». Он, я напомню, совладелец текиловой марки, так что говорит об этом со знанием дела. 65, Сан-Тропе, жена устраивает сюрпризы, дети скоро пойдут в 3-й класс, и главная жизненная мудрость – не спорить о цвете стен. Знаете, при всей кажущейся простоте, это очень неплохой итог к юбилею. Всем спокойного, приятного вечера, встретимся завтра, завтра утром, и это будет пятница.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты. Билишу сервис.lv.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Мегаполисы мира на радио Мелодия.
10: Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки, одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что на перерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
9: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
11: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в Государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В пятницу 15 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshuservice.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Неизвестное. Одно из самых знаменитых полотен русской школы живописи, картина Ивана Крамского «Неизвестная», была представлена публике еще в 1883 году, но до сих пор она остается загадкой художника. Главная тайна – что же за дама изображена на картине? Удивительно, но ни в одном из писем Крамского друзьям, ни в дневниках и воспоминаниях его современников нет ни слова о работе над «Неизвестной». А на все вопросы относительно личности изображенной женщины художник отвечал уклончиво, чем лишь подогревал интерес публики и давал почву для различных гипотез. В итоге есть как минимум три версии, кем могла быть самая знаменитая незнакомка. По одной из них прототипом героини картины стала крестьянка Матрена Савишна, которая вышла замуж за дворянина Бестужева. Согласно второй, на картине изображена фаворитка Александра I, грузинская княжна Варвара Туркестанова. После романа с императором она родила дочь и, не вынеся позора, приняла яд. Эта трагическая история якобы настолько поразила Крамского, что он решил запечатлеть образ Варвары на картине. Сторонники же третьей версии улавливают сходство неизвестной с княгиней Юрьевской, фавориткой и марганатической женой Александра II. Искусствоведы отмечают, что дама на картине одета в ультрамодные по тем временам вещи, однако носить все модные вещи сразу у светских дам считалось дурным тоном. Позволить же себе безнаказанно нарушать правила могла только женщина, которая не боялась осуждения света, например, особо приближенная к императору. Впрочем, у этой версии есть и критики. Картина была представлена публике уже при следующем царе, и портрет опальной последней супруги Александра II вряд ли мог бы иметь такой успех. Сегодня шедевр, который именуют «Русской Джокондой», выставлен в Государственной Третьяковской галерее. Самое известное неизвестное уже более 100 лет хранит интригу и, подобно Мона Лизе, привлекает много посетителей, желающих, если не узнать, кто она такая, то хотя бы прикоснуться к ее тайне. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: nous nous aimons.
1: Погода на радио Мелодия.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов, у моря будет прохладнее.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Зинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты, билетсервис.
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря.

Есть мелодии, которые как будто бы ничего не говорят словами, и при этом рассказывают все. Так звучит «Кимай» — музыка Эннио Морриконе, от которой у миллионов замирало сердце. И не только в кинотеатре. Впервые эта тема появилась еще в 1971 году в фильме «Маддалена» польского режиссера Ежи Кавалеровича. Фильм провалился, а музыка, ну, она осталась безымянной жемчужиной. Пока через 10 лет ее не услышали создатели «Профессионала» – фильма с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. «Профессионал» вышел во Франции в 1981 году и мгновенно стал хитом. История одиночки, преданного своей же страной, совпала с духом времени. А мелодия «Ки май» – «Кто же я?» – стала его душой. Плавная, трагическая, почти молитвенная. На контрасте с резкими диалогами и взрывами она делала фильм настоящей драмой, а не просто боевиком. Мелодия взлетела в чартах, была издана на сингле, получила золотой статус и продавалась тиражом свыше 900 тысяч копий. Ее включали в телесериалы, рекламу, перепевали и даже переосмысливали. Например, сэмпл из инструментальной версии был использован в 1997 в песне «Heartless» британской рэп-группы «Black Attack».

А сам Эннио Морриконе совместно с французским поэтом-песенником Дидье Барбелевьеном и немецким аранжировщиком написали песню на французском языке под названием «Страдаю без тебя», которую исполнила Даниэль.

Но самое пронзительное случилось позже. 9 сентября 2021 года во время национальной церемонии прощания с Жаном Полем Бельмондо именно под эту музыку музыканты Республиканской гвардии вынесли гроб с телом актера из двора Дворца инвалидов. Без слов. Только «Ки май», только ветер, слезы и память. Эннио Морриконе написал эту тему в одиночестве, за столом, не зная, что через полвека она станет реквиемом сразу по двум легендам – по великому актеру и по эпохе, когда музыка могла говорить важнее любых диалогов.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Эвика Сылиня подала в Сейм прошение о своей отставке, что означает отставку всего правительства. Напомним, что накануне две из трех коалиционных партий «Прогрессивные» и «Союз зеленых и крестьян» заявили, что правительство фактически пало. Еще в среду вечером министр внутренних дел Рихард Козловскис утверждал, что Сылиня не планирует уходить в отставку. В свою очередь глава фракции «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваев в четверг утром заявил, если в Сейме состоит голосование о выражении недоверия Сылине, правительство падет. Фактически, премьер объявил об отставке, не дожидаясь этого голосования. После отставки премьер-министра Эвики Сылини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. Министр благосостояния Рейнис Узолнекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. Свою позицию Узолнекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. В пятницу 15 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».
2: If you could hear me, you would say, there are always 2 sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Пупи-дуп.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность в Курземе. Местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкшс согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В пятницу 15 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью ожидается преимущественно облачная погода. Местами в западных и центральных районах Латвии в начале ночи возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 9 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность. В Курземе местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в четверг после полудня освободило задержанного утром министра земледелия Армонда Краузе, сообщает агентство «Лета». Ранее сообщалось, что в рамках так называемого дела о поддержке деревообработчиков были задержаны занимавший на тот момент пост министра земледелия Арманс Краузе и руководитель госканцелярии Райвис Кронбергс. Премьер-министр Эвика Силиня, объявившая в четверг о своей отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не может допустить даже тени подозрений в отношении министров. Также она сообщила о временном отстранении от должности Райвиса Кронбергса. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем, оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026 авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. В пятницу 15 мая в Латвии ожидается переменная облачность. В Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 14 до 22 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

С прояснениями погоды осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов. У моря будет прохладнее.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 14. В Риге в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. У моря будет прохладнее.

действия. Радио Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Вика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас, как никогда ранее, должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартинш Дрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селини об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кромбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. В Латвии за первые 3 месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые 3 месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые 3 месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 816 000 человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя больше ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманса Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Вика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валанис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Вики Селине освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвиас Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвиас Валсц Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. Президент Эдгар Ринкевич в пятницу 15 мая встретится в Рижском замке с представителями всех парламентских фракций, чтобы проконсультироваться о текущей политической ситуации. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Селиней, руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратила дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта – отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству. Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть. Шуваев отметил, что до выборов осталось 5 месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности. Сама премьер-министра Эвика Селиня начнет консультации с правлением и и депутатами фракции своей партии и коалиционным союзом зеленых и крестьян о дальнейших действиях, говорится в заявлении премьера в соцсетях. Представители премьера не дают более подробных комментариев о дальнейших действиях, например, готовы ли селяня, оставшись без поддержки парламентского большинства, уйти в отставку сама, будет ждать требования об отставке или сохранит в правительстве двух оставшихся на данный момент министров партии прогрессивных. В заявлении селяни в социальных сетях подчеркивается, что ее приоритетом является благосостояние жителей Латвии и безопасность государства. Она сообщает, что во время встречи с прогрессивными предложила решение по дальнейшему сотрудничеству совместно выдвинуть профессионального кандидата на пост министра обороны, но они его отклонили. Вместо того, чтобы договориться о совместной работе, руководство прогрессивных предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие наших жителей, укрепление безопасности и обороны государства, заявила глава правительства. Ранее премьер заявляла, что в случае, если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство. Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Рейнис Узелниекс считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелниекс аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален. Тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026 авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Эвика Силини от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Силини подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», – сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать. если обещания не выполняются, сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. Поэтому я имею право требовать результатов, сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. Безопасность сейчас, как никогда ранее, должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса. Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», – заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», – указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию прогрессивные в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартин Шдрегерис. Он подтвердил, что президент получил заявление премьер-министра Эвики Селине об отставке. Что касается задержания министра земледелия Арманса Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, руководителя государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, Дрегерис подчеркнул, что президент доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев о политической ситуации президент сегодня не предоставит, сообщил советник. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Арманса Краузе. Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс, были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий. Премьер-министр Эвика Селиня, которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что не потерпит тени подозрения над министрами. Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валенис. Правоохранительные органы в ходе процессуальных действий изъяли компьютер и телефон Краузе, а также он передал прокуратуре различные документы об этом агентству «Лето», рассказал сам Краузе, одновременно отрицая, что был задержан. Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий. Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение, и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждает Краузе. Комментируя решение премьер-министра Эвики Селине освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество. Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО «Латвес Валс Межи». В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам. Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за «Латвиас Валсц Межи», но из-за жалобы Министерства земледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. В Латвии за первые три месяца этого года зарегистрировано 2757 новорожденных, что на одного новорожденного больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В первом квартале родилось 1405 мальчиков, это на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1352 девочки, что на 1,4% больше. В марте в Латвии Латвии было зарегистрировано 996 новорожденных. Это на 1,1% больше, чем за тот же месяц 2025 года. В том числе 530 мальчиков и 466 девочек. За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрировано 7302 умерших. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в первом квартале этого года число умерших превысило число родившихся на 4545 человек. За первые три месяца 2026 года в Латвии зарегистрирован 1171 брак, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 17,4% меньше. На 1 апреля этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 816 тысяч человек. Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США. В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе. В МИД согласны, что Европа должна взять на себя больше ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны. Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% ВВП, заявили в МИД. В министерстве добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года, согласно закону, он составит 5% от ВВП. Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хексит отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! До 15 мая можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс школ столичного самоуправления на следующий учебный год, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Дети, которым на момент начала обучения в школе исполнилось 6 лет, но в течение этого календарного года исполнится 7, принимаются в школу в приоритетном порядке, так же, как и 7-летние дети. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. Школа будет формировать список претендентов на обучение в первом классе, учитывая информацию о детях, зарегистрированную до 15 мая в Государственной информационной системе образования. В свою очередь, до 1 июня будет проходить комплектование классов. В приоритетном порядке будут приниматься дети, которые не менее 12 месяцев вместе с одним из родителей были задекларированы по одному адресу на территории, закрепленной за соответствующей школой. Такой же высокий приоритет будет предоставляться детям-сиротам, детям педагогов данной школы, а также братьям и сестрам учащихся, которые уже обучаются по программе основного образования в этом учебном заведении. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Министр благосостояния Рени Сузелнек считает неоправданным переход Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию Узелнек аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет оптимален, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. Убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро, в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Тем временем, оборот концерна в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,5% и составил 149 миллионов евро. В первом квартале 2026-го авиакомпания перевезла 1,5 миллиона пассажиров, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года, а общее количество выполненных рейсов, включая услуги полного лизинга самолетов, составило 15 100, что на 11,5% больше. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкшс согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, растет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. После отставки премьер-министра Эвики Силини нынешнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения Сеймом нового кабинета министров. Согласно закону, если в отставку уходит премьер-министр, считается ушедшим в отставку весь кабинет министров. Премьер-министр обязан незамедлительно сообщить о своей отставке, а следовательно и об отставке всего правительства министрам, а также подать соответствующее письменное заявление президенту государства и председателю Сейма. Закон предусматривает, что после отставки правительства члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности до момента, когда Сейм выразит доверие новому кабинету министров, если парламент не решит иначе и не назначит временно исполняющих обязанности. Напомним, что президент Латвии называет кандидата на пост премьер-министра, которому предстоит формировать правительство. Затем кабинет министров утверждает Сейм. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных

После прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Вика Селиня от «Нового единства» в четверг объявила об отставке. Вместе с ней в отставку уходит и кабинет министров. В заявлении для СМИ Селиня подчеркнула, что самым важным вопросом для нее всегда было благополучие и безопасность жителей Латвии. «Сегодня жителям Латвии больше, чем когда-либо, необходимо ощущение безопасности, а не распри между партиями, дележ должностей или позиционирование партий», — сказала премьер. Она отметила, что инцидент с дронами в Латгале стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны Андрису Спруцу от прогрессивных. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала премьер. Она подчеркнула, что война России в Украине изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе. И нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому возглавляемое ею правительство при разработке бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы министерств. По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. «Поэтому я имею право требовать результатов», — сказала Селиня. Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, глава правительства пришла к выводу, что Спруц не может занимать пост министра. «Безопасность сейчас как никогда ранее должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса». Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии «Прогрессивные». Она указала, что руководство прогрессивных вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. «Для меня и нового единства это неприемлемо», — заявила Селиня. По ее словам, прогрессивные взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других. Селиня приняла решение уйти в отставку. «Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации», — указала премьер. В то же время она подчеркнула, что не сдается и не уходит, и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с новым единством. Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства. На консультациях с представителями парламентских фракций в пятницу будет обсуждаться вопрос о том, чтобы как можно скорее сформировать новое правительство, сообщил советник президента Эдгара Ринкевича Мартинш Дрегери.